0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Один из самых любимых фруктов и овощей конца лета – дыня. Если вы не знали, каждая четвертая в мире дыня выращена в Китае. Сегодня дыни. Дыня – это бахчевая культура. Она приходит с близкой родственницей огурцу, а не арбузу, хотя растет похожим образом. В дикой природе дыни растут в Средней Азии, Индии и в Австралии. Однако, как именно дыни попали в Австралию – загадка для ученых. Всего на свете существует около 200 видов дыни. На одной дынной лозе обычно растет от 2 до 8 дыни. Согласно директиве Европейского Союза, дыня наряду с морковью, томатами и огурцами законодательно приравнена к фруктам. Это сделано ради торговли. В ЕС разрешено производить и экспортировать джемы и варенье только из фруктов. Поэтому овощную по ботанике дыню пришлось формально сделать фруктом. Дыня абсолютно зависима от пчел. Ее пыльца слишком тяжелая и липкая, поэтому она не может опыляться ветром. На промышленных дынных полях выставляют по 2-3 пчелиных улья на каждый гектар. Французский старинный сорт дыни Нуэр де Карма, черный из камлеса, при созревании выглядит как угольно-черный ребристый камень. Его вывели монахи-кармелиты. Когда дыня созревает, корка резко меняет цвет с черного на оранжевый. В 17 веке в Англии дыни считались смертельно опасными. Британские медики связывали употребление дынь с внезапными смертями аристократов, например, сэра Эдварда Осборна. Считалось, что холодная и влажная природа дыни замораживает желудок и вызывает гниение крови. В викторианскую эпоху женщины использовали дыни сорта Queen Anne's Pocket Melon, то есть карманная дыня королевы Анны, в качестве дезодоранта. Дыня размером с теннисный мяч была невкусной, но имела дивный аромат. Дамы носили ее в карманах и под оборками платьев. И что на первом месте? Существует уникальный дикий вид дыни – кукумис хумифруктус. Это земляная дыня, растущая в Африке. Ее плоды созревают глубоко под землей. Растение вступило в уникальный симбиоз с трубкозубами. Дыня выделяет специфически сильный аромат, который трубкозубы чуют сквозь почву. Они выкапывают плоды, съедают их, а затем испражняются семенами возле своих нор. Только в таких условиях семена этой дыни способны прорасти.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 августа 1705 года в Астрахани случился свадебный бунт. Горожане сыграли сразу сотню свадеб, а потом устроили массовые беспорядки из-за политических интриг. В Астрахань из Москвы приехал некий Степан, о котором было известно только, что его родных казнили за участие в стрелецком бунте. Он стал распускать слухи о том, что якобы царь Петр приказал 7 лет выдавать астраханских девушек замуж только за иноземцев, немцев, а выдавать за местных запретил. Пока указ не дошел до города, астраханцы решили действовать на опережение, играть свадьбы. Кроме того, в Астрахани тогда правил воевода Тимофей Ржевский, который рьяно заставлял горожан брить бороды и носить европейскую одежду, да еще и обложил огромными налогами, в том числе на мосты, бани и погреба. После массовых гуляний на свадьбах разгоряченная толпа захватила астраханский Кремль и убила воеводу, а бунт распространился на соседние города и перерос в астраханское восстание. Его жестоко, с многочисленными казнями, подавили весной следующего года. А слух оказался ложным. Никакие свадьбы с иноземцами астраханским невестам не грозили.
2: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Если вы думали, что культовые кинорежиссеры на досуге заняты исключительно высоким искусством, то вот вам новость для хорошего настроения. Главный сказочник Голливуда и лауреат Оскара Гильермо Дель Торо рассказал, что каждый день играет в Angry Birds, ту самую стрелялку из рогатки по птицам и свиньям, которую многие из нас забросили еще лет 10 назад. Режиссер без ложной скромности заявляет, что он в этом деле настоящий профи. Вообще, Дель Торо – страстный геймер. Он плакал над сюжетом Death Stranding и назвал серию God of War потрясающим кинематографическим опытом. Но для ежедневной разрядки 61-летнему мастеру нужны именно Angry Birds. И, как выясняется, играет режиссер не в какую-то пустышку, а в признанную мировую классику. Не так давно Angry Birds официально включили во Всемирный зал славы видеоигр в Нью-Йорке. Эксперты подтвердили, в 2009-м эти безумные пернатые совершили настоящую игровую революцию. Кстати, компанию в зале славы им составили культовый хоррор из конца 90-х Silent Hill и легендарный футбольный симулятор FIFA образца 93-го года. Так что беспечное прошлое многих из нас теперь официальное достояние человечества. Прекрасный повод перестать ругать современных детей за видеоигры, а может и самим сбить пару злобных птичек перед работой.
5: Здравствуйте. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Первые участники вышли на трассу уже в 7 утра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, дом Севастьянова, храм на Крови и исторический сквер. Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 107 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: А помнишь легендарный Land Rover Freelander? Простой, надежный, немного брутальный. Так вот, имя Freelander официально вернулось. Но теперь это не просто модель, а отдельный амбициозный бренд. В Китае на совместном заводе Cherry и Jaguar Land Rover начали собирать его первенца – Freelander 8. Но если старый кроссовер был скромным и компактным, то новая «восьмерка» вытянулась более чем на 5 метров в длину. Внешне это классический угловатый внедорожник с хмурым взглядом фар. А вот начинка – чистое цифровое будущее. В шестиместном салоне установлены огромный 46-дюймовый экран, потолочный телевизор и мощный автопилот от Huawei. Технически это последовательный гибрид. Бензиновый мотор здесь не крутит колеса, а работает как генератор, заряжая батарею. Для уверенности на бездорожье кроссовер оснастили адаптивной пневмоподвеской и продвинутым интеллектуальным полным приводом с виртуальными блокировками. Создатели уверены в международном успехе и планируют половину выпускаемых машин отправлять на экспорт. Ждем новинку и на российских дорогах, ведь запросы на комфортные большие гибриды у нас только растут. А по имени Freelander многие действительно скучают.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 9 августа 1914 года в городе Гельсингфорсе, ныне Хельсинки, родилась мама мумитролей, финская писательница и художница Тува Марика Янсен. Ее семья принадлежала кругу шведоязычной финской интеллигенции, и свои истории Тува писала на шведском языке. Первый образ мумитроля она придумала еще в юности. Во время ссоры с братом нарисовала угловатое существо и заявила, что это самое уродливое в мире создание – снорк. Но позже персонаж из худого и длинноносого превратился в округлого и дружелюбного. Слово «мумий-тролль» появилось, когда Тува училась в Стокгольме и жила у дяди, профессора химии. Отучая племянницу есть по ночам, он пугал живущими за печкой мумий-троллями, которые и дышат холодом. Слово запало в душу. К созданию вселенной мумий-троллей Тува Янсен подтолкнула начало Второй мировой войны. Она чувствовала страх и безнадежность и сбежала в вымышленный, уютный мир своих героев. Писала для себя в стол, но друзья убедили печататься. Связь книг Янсен и российской рок-группы «Мумий-тролль» прямая. Илья Лагутенко назвал коллектив именно в честь этих персонажей.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Один из главных альбомов в истории рок-музыки возвращается в совершенно новом качестве. Это легендарный «Rubber Soul» группы «Beatles». Именно на этой пластинке мир услышал такие шедевры, как «Girl», «Мишель» и «Norwegian Wood», в которой Джордж Харрисон впервые сыграл на ситаре. Продюсеры провели полную реставрацию записи. Оригинальные четырехдорожечные мастер-ленты очистили с помощью искусственного интеллекта, подарив альбому современный стереомикс и объемный звук по технологии «Dolby». Atmos. Издание выйдет в нескольких форматах. Самый ожидаемый – бокс-сет Super Deluxe. Это 68 треков на 5 виниловых пластинках или 4 компакт-дисках. Сюда вошли оригинальный мономикс, записи студийных сессий и редкие демо. Главный сюрприз – песня Little Girl, записанная Джоном Ленноном. Она раньше никогда не издавалась. К набору прилагается 88-страничная книга в твердом переплете с предисловием, которая составлена из архивных цитат Джона Леннона и абсолютно новым вступлением от Пола Маккартни.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: Продажа новых полноприводных машин в России впервые преодолела отметку в 40%. Соответственно, доля переднеприводных впервые за долгое время опустилась ниже порога в 60%. Еще, конечно, продаются авто с задним приводом, но их доля совсем мала. Это данные агентства «Автостат» за первое полугодие 2026-го. Какой новый внедорожник у нас самый популярный? Безусловно, Lada Niva Travel. За 6 месяцев продан 21 431 экземпляр. Второе место в этом рейтинге занял еще один вазовский автомобиль – Lada Niva Legend. А замкнул тройку – Havail Jolion. Джили Манджаро опустился на четвертую строчку. Также в десятке популярных новых авто с полным приводом – Tenet T7 T8, Voya Free, Havail F7, Toyota RAV4 и Toyota Highlander. Зато на вторичном рынке внедорожников автомобили марки Toyota по-прежнему остаются самыми желанными.

0: СМИ Радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство ЛН номер ФС-77-49-225.
1: Для слушателей старше 12 лет. Obsession.

0: Радио Си, 103,7 FM, 7 часов. В Екатеринбурге, в центре города, плюс 20. На Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Здравствуйте. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРА.РУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но и эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРА.РУ. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. На марафон «Европа-Азия» в Екатеринбурге вышли более 9 тысяч человек. В первый день, в субботу, состоялся детский старт и благотворительный рок-забег. 9 августа бегуны вышли на дистанции 3, 10, 21,1 километра и марафонская 42,2 километра. Первые участники вышли на трассу уже в 7 утра. Маршрут проходил через Ельцин-центр, дом Севастьянова, храм на Крови и исторический сквер. Россияне съели рекордное количество мяса. Жители страны в 2025 году достигли исторического максимума по потреблению мяса в 100,7 килограммов на человека в год. Об этом со ссылкой на статистику сообщает агентство РИА Новости. Годом ранее показатель находился на уровне 100 килограммов. Россияне стали есть больше мяса птицы 26,5 килограммов. По говядине и телятине показатели почти не изменились – 9 килограммов на человека в год. Спрос на свинину несколько сократился, составив 17 килограммов. Доллар 82,17, евро 94,84.
2: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 20. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь и грозы, ветер западный 4,9 метров в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Оси с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего начала рабочей недели. Сегодня понедельник, 10 августа, 7 часов и 10 минут. В Екатеринбурге в центре города плюс 20. Сегодня днем и дожди, и грозы в прогнозе, но при этом сохраняется тепло, плюс 21-23. Что хорошего на этой неделе обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Оси.
1: Реклама.
2: Новое-новое, это You Can Touch от Казановы. Жизни ты же хочешь.

0: задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
2: ОДПЕ, город Ульяновск, ОГРН 124-730-3084-60.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это заповедник. Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. Заповедник. Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
8: Эх, прям как у нас.
7: А дальше?
9: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
10: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
11: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: В Монетке вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» 169 рублей 99 копеек. Акции действуют с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: А сейчас на радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла. Небольшие пробки появляются на Трудовой от Березовского тракта до Мурзинской. И замедляется транспорт на Шевской, Бакинской, Миссаров-Донбасской, от Тепличной и до Суворовского переулка. Посмотрим, как изменится дорожная ситуация через полчаса. Удачи вам в пути!
14: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
15: Акция действует до 31 августа 2026 года.
16: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, золотые хиты на часах 7.17 в центре Екатеринбурга плюс 20. А сейчас на Радио Си гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
0: Если на Урале есть загадка, связанная с перевалом Дятлова, то какая есть подобная загадка в Тихом океане? Узнаем минут через пять на Радио Си.

0: Вместе с вами. Доброе утро. На часах 7.24 в центре города плюс 20. А сейчас на радио ИСИ с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
4: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. В наличии от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Tenet Unicum на Бебеля 33 и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Unicum на Бебеля. Запись по телефону 344-2000. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 3 июля 2026.
0: В Екатеринбурге 7.27, в центре города плюс 20, сегодня днем дожди, грозы и плюс 21.23. Радио ИСИ с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
4: Реклама.
5: Снижение потенции после 40. Это нормально?
6: Нет, но это лечится. УРОПРО – Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-20-20.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разной этажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
12: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
13: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и «Партнер». 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное «Белебеевское». 159,99 за 170 граммов при покупке от 2 штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
14: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
14: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
16: Телефон рекламной службы 235-0905.
17: Радио «Си».

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 7.33 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20, днем плюс 21-23. А сейчас на Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. К масштабному сбою в водоснабжении Екатеринбурга привело резкое ухудшение качества исходной воды из-за аномальных паводков. Очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов, и часть фильтров вышла из строя, пояснили в водоканале, передает Урару. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Их отправили под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачность с прояснениями, дождь и гроза, ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 21-23. В Первоуральске плюс 20-22, в Новоуральске плюс 19-21, в Нижнем Тагиле плюс 17-19, в Краснотурьинске плюс 14-16.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 10 августа, на часах 7:39. И уже минут через 5 на Радио Си у нас есть история о том, как Майкл Джексон купил песни Битлз.
1: Реклама.
2: Калинка, калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться!

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
6: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей «Темпобей Форте» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: На радио ИСИ о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на Трудовой, Губахинской и проезжей от Березовского тракта до Укромного переулка, на Донбасской и Бебеля от Никольского переулка до Таватуйской, на Блюхера от Раевского до Комсомольской, на Серафим Дерябиной от Грузовской до Шумяна и на Вильгельма де Генина от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали Блюхера в центр и Ленина в сторону УПИ.
13: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
14: Радио «Си». 103.7 FM.
15: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: радиосе с вами. Доброе утро. На часах 7.46. В центре города плюс 20. Над Екатеринбургом сгущаются тучи. Сегодня дожди, грозы и плюс 21-23. А сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5.8, в центре города плюс 20. Какие тараканы буквально заполонили российские дачи? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. И еще узнаем, когда появятся единые учебники в школах. А после новостей на Радио Си нас ждет вкусная игра. Держите наготове телефоны, номер Радио Си 235-103.7. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио Си.
1: Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье «Шоколадный брауни Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года. И получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
3: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. «Волмед» до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик-холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
6: 103.7 FM. Радио Си.

0: Радіо СІ 103.7 FM в Екімбургі без одної минути 8, в центрі плюс 20, днем плюс 21.23. На Радіо СІ новості і Єлена Піпія, спонсор випуска ООО СЗ «Проспект Первий Южний», новий жилий комплекс «Первий Южний».
1: Доброе утро. Серьезная авария произошла на машинной Фурманова в Екатеринбурге накануне вечером. По словам очевидцев, водитель BMW пытался дрифтовать при выезде с машины, однако не справился с управлением и врезался в Митсубиши, заскочив ему на крышу. Также по касательной задело попутную белую BMW. Люди руками скинули машину на бок, чтобы спасти водителя. В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров BMW. Дети 2018 и 23 годов рождения с травмами были доставлены в 9-ю детскую больницу, сообщили в облгаи. В аварии также пострадал водитель Митсубиши. Он чудом выжил, по словам свидетелей, был в сознании, пишет Ядин. Причиной масштабного сбоя в водоснабжении Екатеринбурга стало превышение нормативов по цветности и мутности в исходной воде из-за аномальных паводков. Как рассказал порталу Урару директор водоканала Антон Гусев, очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов. Это привело к выходу из строя фильтров на западной фильтровальной станции. Ситуацию усугубило то, что Среднеуральская ГРЭС остановила свой водозабор из-за плохого качества воды и стала брать у водоканала питьевую воду для горячего водоснабжения. По словам директора, для предотвращения подобных ЧП необходимы серьезные инвестиции в модернизацию сетей и технологий. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Футбольный клуб «Урал» в субботу одержал победу над Уфой в матче 5-го тура первой лиги. Игра на Екатеринбург-арене завершилась со счетом 3-0 в пользу екатеринбуржцев. Сейчас ФК «Урал» с 10 очками занимает второе место в турнирной таблице. На первом – команда «Нижний Новгород», набравшая 15 очков в 5 матчах. Следующую игру «Урал» проведет на выезде. Вечером 14 августа екатеринбуржцы встречаются с волгоградским «Ротором». Напомню, «Урал» борется за возвращение в российскую премьер-лигу. Такую задачу уже второй сезон подряд ставят перед командой. 5-сантиметровые американские тараканы заполонили дачи в России. Как пишет телеграм-канал Мэш, гигантских насекомых привлекают теплые подвалы, погреба, теплицы и влажные сараи. Этот вид тараканов переносит грязь и бактерии, а продукты их жизнедеятельности могут вызывать аллергию. По словам экспертов, американские тараканы едут в Россию вместе с заграничными грузами, причем вывести их гораздо сложнее, чем рыжих. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио СИ, спонсор выпуска ООО «Рендер», торгово-развлекательный центр «Карнавал». В центре Екатеринбурга плюс 20, сегодня в течение дня облачно с прояснениями, дождь и грозы, ветер западный 3-8 метров в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим школьную и спортивную форму, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: Сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. Сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио

0: радио «Оси» с вами. Меня зовут Андрей Королёв. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 10 августа, 8 часов и 7 минут. В Екатеринбурге на радио «Оси» начинается вкусная игра. Нас ждет новая аппетитная неделя и новая порция вкусных призов. Будем награждать победителей промокодом от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов без возрастных ограничений. Правила немного поменялись, теперь будем угадывать страны по их национальным кушаниям. Я назову несколько блюд или продуктов, а вам нужно угадать страну, где они популярны. Кто первым дозвонится и назовет страну, которую мы сегодня загадали, получит промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Напомню, телефон радио ИСИ в Екатеринбурге 235-103-7. А блюда сегодня такие: фабада, чурас и хамон. Какую страну мы загадали? Телефон радио ИСИ 235-103-7. Звоните, угадывайте. А сейчас на радио ИСИ самое время узнать новости из мира автомобилей. Спонсор «Минута драйва» на радио ИСИ ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Реклама.
4: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
5: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
4: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
5: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург. Фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Радио «Оси» с вами, меня зовут Андрей Королёв. Хорошего нам понедельника, сегодня 10 августа. На часах 8.10 в центре города плюс 21, но все небо затянуто тучами. Сегодня дождь и гроза, и плюс 21-23. На радио «Оси» продолжается вкусная игра, а через минут 10 поговорим об очень серьезных вещах. Узнаем, почему некоторые взрослые перестают разговаривать со своими родителями.
1: Реклама.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
8: Акция до 31 августа 2026 года.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-308-460.
10: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28.
11: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
12: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка в ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
13: На радио «Оси» о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада» «Глазурит». По данным сервиса «Яндекс.Карты» сейчас 3 балла. Небольшие пробки на проезжей от Губахинской до Укромного переулка, на Блюхера от Раевского до Комсомольской, на Космонавтов перед Ломоносова, на 8 марта от остановки Южная до Циолковского и на Восточной от Короленко до Челюскинцев. Самые загруженные магистрали – Блюхера в центр, Челюскинцев в сторону к Московской, Восточная в сторону ЖД вокзала.
14: Реклама.
15: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 558 000 рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
16: Акция действует до 31 августа 2026 года.
17: Радио Си 103.7 FM.

0: в Екатеринбурге 8.16. На Радио СИ проходит вкусная игра, и на этой неделе мы загадываем страны по их национальным кушаньям. Уже прозвучали такие блюда, как фабада, чурос и хамон. Какую страну мы загадали, какие у вас идеи? Кто же может получить промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов? Телефон Радио СИ 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Хочу угадать страну.
0: Давайте.
1: По блюдам. Мне кажется, это Испания.
0: Испания, конечно. Тут даже думать особо не нужно было. Как догадались, кстати?
1: Ну, по хамону.
0: По хамону. Любите? Практикуете?
1: Честно, ни разу не пробовал даже.
0: Ну, хорошо, хоть догадались. А чурос, знаете, что такое?
1: Приблизительно, но, наверное, тоже даже не пробовал.
0: Длинные пончики заварного теста, которые на вид гораздо слаще, чем на самом деле. Ну, а фабада это,
1: это
0: суп из фасоли. Суп из фасоли. Как вас зовут?
1: Александр.
0: Саш, поздравляю вас. Сегодня получаете промокод от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Можете вот что-то испанское попробовать заказать.
1: Обязательно попробую. Спасибо большое.
0: Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Завтра будем снова вручать вкусные призы, загадаем что-нибудь посложнее, а через 5 минут будем определять играющую дату в день рождения каждый день. Телефон прежний 235-103.7.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8.22 в центре Екатеринбурга плюс 21. На Радио Си начинается игра «День рождения». Каждый день игра для тех, кто не прочь устроить себе праздник. Еще один в году. Сегодня мы разыграем пару билетов на концерт «Город влюбленных людей» для лиц старше 6 лет. А условия очень простые. Как только услышите играющую дату, если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 7 марта. Набирайте прямо сейчас 235-103.7. В игре 7 марта. Пробуйте. Дозванивайтесь. 7 марта в игре. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом. Автомагистральные 45.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Реклама. Уникум авто с пробегом. Уникум зимой и летом.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 8.25, в центре города плюс 21, сегодня днем плюс 21.23, дождь и гроза. Радио Си с вами, доброе утро и хорошего понедельника.
2: Реклама. Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
4: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте lumisfera.show. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
5: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в автозгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
6: Реклама «Дом культурный». ОАЭЗ «SKM Библиотечная». Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф.
7: Добрый день.
8: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей «Темповые форты» и «Приксалин» противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм. 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
14: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радио СИ «Золотые хиты». 8.32 в Екатеринбурге на Радио СИ проходит игра. День рождения каждый день. Игра простая и приятная. Услышали играющую дату. Если это ваш день рождения, набираете телефон Радио СИ 235-103.7. Сегодня быстрее всех дозвонилась Юля. Юля, вы, конечно же, свой день рождения не забываете, свою дату. Но можно еще и сегодняшнюю запоминать, потому что сегодня еще один день рождения у вас в году с помощью Радио СИ. Как вам?
1: Да, приятно, очень. Вообще, всегда хотела позвонить, и вот неожиданно вот с первого раза дозвонилась.
0: Ну, видимо, сегодняшний понедельник ваш день. Как выходные у вас прошли?
1: Чудесно. Были на Увильдах, потом день рождения у любимого. На Увильдах видели регату.
0: Ух ты.
1: Так что вообще чудесно. Еще и с погодой нам повезло.
0: С погодой многим повезло. Немножко дожди где-то появились, где-то был ветер сильный, но тем не менее. Юля, я вас поздравляю, сегодня у вас прекрасный понедельник во всех смыслах, дозвонились быстрее всех на Радио СИ, у вас день рождения, еще один в году, ну и, соответственно, без приза вы от Радио СИ не уйдете, получаете пару билетов на концерт «Город влюбленных людей».
1: Спасибо огромное, спасибо Радио СИ, хорошего дня, всем привет и хорошей легкой недели.
0: Пусть так и будет. Немного информации на правах рекламы. В программе прозвучат любимые виниловые шлягеры, но в свежем авторском прочтении музыкантов-исследователей, глубоко очарованных музыкой, музыкальной эстетикой эпохи СССР. В концерте участвует трио Дениса Галушко, струнное трио Натальи Смолиной, трио «Прованс» и другие. Встречаемся 25 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: День рождения каждый день.
3: На 103.7 FM.
0: В день рождения каждый день на Радио СИ обязательно поиграем, но теперь уже завтра. Сейчас на Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ», жилой комплекс «Клевер Парк».
4: Доброе утро. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первые полугодия этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Свердловская область попала в первую десятку, заняв 6-е место, сообщает РИА. Двое детей пострадали в массовом ДТП в Екатеринбурге накануне вечером. На машине Фурманова столкнулись 3 машины. Пассажиров 2018 и 2023 годов рождения доставили в 9-ю детскую больницу с различными травмами, сообщает ИАН. Фестиваль уличных театров «Лица улиц» впервые пройдет сразу на 2 площадках Екатеринбурга – в парке Маяковского и летнем парке «Уралмаш». 15 августа спектакли будут проходить в ЦПКИО, 16-го – на «Уралмаше». Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве. У поезда максимальный уровень автоматизации. Он может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери, останавливаться перед препятствиями. Машиниста в кабине нет. За движением следит оператор диспетчерского центра. Елена Пипия, Радио СИ.
5: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
6: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: На Радио СИ о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург ЖК «Сибирская Калина». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь и гроза, ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 21,23. В Каменске-Уральском плюс 24,26, в Асбесте плюс 22,24, в Полевском плюс 19,21.
5: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
7: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро, хорошего понедельника. Сегодня 10 августа в центре города плюс 21. Минут через 5 на Радио Си нас ждет история про Анри Нестле. Узнаем, за что ему нужно сказать спасибо.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
6: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
7: Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Айвазовский? Подлинник?
0: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
0: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
2: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
3: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки. А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 345-6766. 345-6766.
4: На радио «Оси» о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины», официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на 8 марта от Шварца до Циолковского. На космонавтов от Совхозной до машиностроителей. На Донбасской и Бебеле от Никольского переулка до Таватуйской. На Губахинской проезжей от Мурзинской до Укромного переулка. И на Московской от Волгоградской до Щерса. Самые загруженные магистрали Блюхера в центр, космонавтов в центр и Челюскинцев в направлении к Московской.
5: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио «Си» 103.7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:46 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня в течение дня плюс 21-23, дождь и грозы. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
1: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 5,9. В центре города плюс 22 градуса. Когда и где в нашем городе пройдет фестиваль уличных театров? Об этом на Радио Си в новостях через 5 минут. Ну а с 9 до 10 на Радио Си будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов. На Радио Си очень красивая мелодия из «Ромео и Джульетты».
1: Реклама. Екатеринбург. Рынок недвижимости.
2: Здравствуйте. Я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Многие покупатели жилья до сих пор не определились с вопросом, на каком рынке им следует покупать квартиру – на первичном или же на рынке готового жилья. Для ответа важно понять, а какой процент ипотечных денег вы хотите занять в банке для этой покупки. Если доля займа велика, вам по-прежнему открыта дорога на первичный рынок. Там и сейчас можно искать интересные ипотечные условия. А вот если у вас есть свои денежные сбережения, я рекомендую вам покупать готовое жилье с хорошим ремонтом по цене более интересной, чем у застройщиков. И для того, чтобы окончательно разобраться, как и где искать наиболее выгодный для вас вариант, приглашаю вас к нам на консультацию в офис агентства недвижимости «Диал» по улице 8 марта, 110. А запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
1: Екатеринбург. Рынок недвижимости.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Лада» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
4: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
5: Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Выбирая квартиру, переходи к практике.
1: 103.7 FM. Радио Си.
2: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
3: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
4: Отправляемся в морской круиз.
5: Шоу дельфинов «Морской круиз».
3: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Радио Си, 103,7 FM, 9 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Елена Пипи, спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Доброе утро. Россия продолжит свое военное присутствие в Сирии. После 18 месяцев переговоров страны пришли к соглашению. Российские военные базы в Хмеймиме и Тартусе будут реорганизованы в совместные сирийско-российские учебные центры и перестанут функционировать как традиционные военные базы. МИД Сирии назвал это соглашение самым значительным событием с начала переговоров и заявил, что оно открывает новый этап в двусторонних отношениях России и Сирии. Бывшие владельцы облака Мунэнерго, входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержания произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда самокатчика на 10-летнего ребенка в Екатеринбурге. 42-летний мужчина на арендованном электросамокате сбил 10-летнего мальчика на проспекте Ленина 7 августа. Ребенка с травмами доставили в 9-ю детскую больницу. Было возбуждено уголовное дело. Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя Свердловского следственного комитета Богдана Францишко доклад о ходе и результатах расследования этого дела, пишет «Комсомольская правда». Фестиваль уличных театров «Лица улиц» впервые пройдет сразу на двух площадках Екатеринбурга – и в парке Маяковского, и в летнем парке «Уралмаш». 15 августа спектакли будут проходить на сценах, аллеях и площадях ЦПКИО. Главный гость – театр «Странствующие куклы» господина Пежо из Санкт-Петербурга. 16 августа площадка фестиваля станет летний парк «Уралмаш». Зрители ждут спектакли и променады театра улицы «Ларамбла» из Ростова-на-Дону, театра «Игра» московского проекта «Запалки», театра «Будто» из Казани и других, пишет портал «Сигнал». Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино снова в центре скандала. УЕФА, которому Инфантино посвятил 16 лет, готов начать расследование в отношении своего бывшего сотрудника. Поводом стали сообщения в газете «Телеграф» о служебном романе Инфантино. Газета утверждает, что за время знакомства с одной из сотрудниц УЕФА высокопоставленный функционер обеспечил своей возлюбленной повышение, и она дослужилась до зарплаты почти в 150 тысяч евро в год. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама.
3: Атмосфера просто космос.
2: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
3: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
2: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: О погоде на Радио Си, спонсор выпуска ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса, сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего понедельника, отличного начала рабочей недели. Сегодня с утра на улице свежо и хорошо, тепло, плюс 21 и нет яркого солнца. Что хорошего на сегодня и эту неделю обещают астрологи, узнаем минут через 5 на Радио Си. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос. И сегодня разыграем еще одну пару билетов на концерт «Люмисфера» для лиц старше 6 лет. Вопрос такой. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет такой? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Попробуйте предположить. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет? Телефон Радио ИСИ 235-103.7. Можно уже отвечать. Удачи вам!
1: Реклама. «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 миллионов 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОГИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: На радио СИА ситуация на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на 8 марта от Фучика до Циолковского. На Московской от Волградска до Щерса. На Блюхера от Раевского до Комсомольской. На объездной от Московской до Амундсена. И на Малышева от Репина до Хохрякова. Самые загруженные магистрали. Блюхера в центр, Московская в центр. И 8 марта тоже в центр.
9: Реклама. Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
10: Акция действует до 31 августа 2026 года.
11: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си», золотые хиты на часах 9.18, в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. На радио «Си» мы разгадываем невероятный вопрос. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет такой? Телефон радио «Си» 235-103.7. Что скажете?
1: Алло, здравствуйте. Я думаю, что это зубная щетка.
0: Зубную щетку не дадут свою? Интересно. Пока нет, не про зубную щетку. Спасибо. Радио «Си», алло.
2: Доброе утро. Я думаю, речь о зарядном устройстве.
0: Зарядник не дадут? А почему зарядник не дадут?
2: Ну, потому что он потом будет плохо свой телефон заряжать.
0: Вот такие друзья, нет, да? Вот такие друзья у нас попадаются.
2: Вот такие друзья. На берегу учатся сразу договориться, да?
0: Да, хорошо. Ну, пока нет, не зарядка. Мимо.
2: Ну, ладно. Доброго дня.
0: Вам тоже. Еще звоните. Радио «Си», алло.
3: Алло, здравствуйте. А здрасте. Можно вопрос угадать на...
0: Давайте вопрос? Попробуем.
3: Вот у меня два варианта. Либо это бритва, либо это зубная щетка.
0: Ну, зубная щетка, понятно. Мы уже как будто бы ее озвучили. А бритва... Ну, а чего бритва не даст?
3: Ну, скажем так, индивидуальная вещь.
0: Ну, фактор гигиены, скажем так, вот в том, о чем мы говорим, тоже присутствует. Но это пока не зубная щетка, не бритва. Пока мимо.
3: Хорошо, спасибо.
0: Спасибо, еще звоните. 235-103-7, телефон Радио «Си». Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио «Си» гороскоп.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз. Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена. Неделя работы в команде. Наилучшие результаты принесет совместная работа. Также отличное время для решения старых семейных проблем. Тельцы. Неделя пересмотра договоренностей и обязательств. Понадобится хороший советчик. Возможно, противостояние с официальными органами. Близнецы. Неделя мощной энергии, личной харизмы и активных действий. Ваша энергия привлечет к вам нужных людей и деньги. Раки. Время включения в поток. Вы почувствуете, что жизнь буквально течет через вас. Вы под защитой, но все же не стоит принимать ничего на веру. Проверяйте. Львы. Могут открыться какие-то секреты или появится информация, которая изменит планы. Из-за этого возможен временный упадок сил. Девы, у вас появятся новые возможности. Чтобы их не профукать, пересмотрите договоренности с родными. Не бойтесь менять устои, это неделя перемен. Весы, возьмите паузу. Если вы не сделаете этого сами, вас остановят извне. Интуиция может давать сбои. Доверяйте логике и другим людям. Скорпионы. Не время вкладывать силы и средства в проекты, в которые не имеют конкретной цели. Вы можете потерять деньги. Опирайтесь на свое чутье. Стрельцы. Неделя пересмотра семейных обязательств. Что вы посеяли, то и пожнете. Может оказаться, что вы совсем не там, куда хотели прийти. Козероги. Больших результатов ждать не приходится. Будут задержки, пересмотры договоренностей и всплывающие ошибки из прошлого. Не торопите события. Водолеи. Это неделя сбора урожая. Вас вдохновят полученные результаты. Возможно, очень хорошие предложения, которые стоит без раздумий принять. Рыбы. Внимание на здоровье и отдых. Инвестируйте в свой организм, дом и отношения. Вам нужно создать хороший фундамент на ближайшее будущее.
0: Если на Урале есть загадка перевала Дятлова, то какая подобная загадка существует в Тихом океане? Об этом минут через пять на радио «Си».

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 9.26. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет такой? Телефон Радио Си 235-103.7. Мы уже вспомнили зубную щетку, например, очень далеко. 235-103.7. Что скажете вы?
1: Я думаю, что это расческа.
0: Расческу не даст. Какой у вас друг или подруга?
1: Ну, индивидуальная защита такая.
0: Ну, есть такое, да. Про гигиену помним, но пока нет. Не расческа. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте.
0: Здрасте, что скажете?
2: Попробуем версию трусы.
0: Ой, не, это далеко прям совсем.
2: Ну ладно, спасибо.
0: Спасибо вам. Это что за поездка такая, хочется спросить вдогонку. Радио Си, алло.
3: Здравствуйте.
0: Здрасте.
3: И я бы хотела ответить на вопрос.
0: Давайте.
3: Мне кажется, это очки с диоптриями.
0: Очки, ага.
3: Да, очки.
0: Очки тоже мимо. Представьте себе совместную поездку, и вот 48% опрошенных заявили, что они не одолжат это своему другу. 235-103.7, телефон Радио Си. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Уникум Импорт». Проверенные автомобили с пробегом, автомагистральная 45.
4: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
5: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
4: Реклама.

0: Сбербанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: В Екатеринбурге 9.29, в центре города плюс 23. Сегодня днем дождь и гроза. Радио «Си» с вами. Хорошего нам понедельника.
2: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
3: Подробности на мотивтелеком.ру.
4: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель.asm.ru.
5: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: Радио Си. Музыка, которую мы любим. 9.35 в Екатеринбурге, в центре города плюс 23. Сегодня дождь, гроза. В общем, начало недели будет у нас сырым, но теплым. А сейчас на Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Доброе утро. Работодатели внештатно трудоустраивают более 40% своих сотрудников. Предприниматели идут на это, чтобы сократить траты на зарплату, налоги и социальные обязательства, пишет газета «Известия». В Ревде задержали 37-летнего рецидивиста, который избил ветерана СВО с инвалидностью. Ветеран заступился за девушку. Задержанный ранее неоднократно судим за разбой, хулиганство, причинение вреда здоровью. Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Россияне обновили рекорд по потреблению мяса. В прошлом году съели его 100 килограммов 700 граммов на человека в год. Это исторический максимум. Курицы стали есть больше, а вот спрос на свинину немного сократился, передает РИА. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре города сейчас плюс 23. Сегодня днем облачная погода с прояснениями. Дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 21,23. В Первоуральске плюс 20-22. В Новоуральске плюс 19-21. В Нижнем Тагиле плюс 17-19. В Краснотурьинске плюс 14-16.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Продолжаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си. 48% опрошенных заявили, что они ни при каких обстоятельствах не одолжат это даже близкому другу во время совместной поездки. Что это за предмет такой? Мы уже вспомнили, что это не зарядка, не зубная щетка, не расческа, не очки с диоптриями. Это как-то связано с вопросами гигиены, почему, собственно, не одалживают, и с возможностью это потерять. 235-103-7, телефон Радио Си. Вот все подсказки уже сказал. А что скажете вы?
1: У меня два варианта. Полотенца и носки.
0: Полотенца, носки. Тоже далеко. Это не одежда. Никакая. Спасибо, еще звоните. Радио Си, алло.
2: Здравствуйте. Ответ на вопрос.
0: Давайте.
2: Может быть, наушники?
0: Какие?
2: Ну, к телефону, такие, как, которые в ушки вставляются.
0: Ну, опишите поподробнее, что это такое, что за наушники?
2: Беспроводные.
0: Беспроводные. Какие? Просто обычные наушники, это еще не совсем точно, потому что наушники с проводами...
2: Беспроводные?
0: Да, потерять сложно, а вот беспроводные можно и потерять, и фактор гигиены...
2: Да.
0: И речь сегодня про беспроводные наушники. Да, разгадали. Невероятный вопрос. Поздравляю.
2: Спасибо.
0: Как вас зовут?
2: Меня зовут Светлана.
0: Света, есть у вас такая подруга, которая не одолжит наушники вам?
2: Нет, наверное, нет.
0: А вы сами могли бы поделиться наушниками?
2: Могла.
0: Часто путешествуете с музыкой?
2: Да. Да, всегда.
0: Отлично. Слушаете Радио Си, надеюсь?
2: Да, всегда.
0: Прекрасно.
2: Когда еду за рулем постоянно... Так что вот.
0: Понятно.
2: И мне помогла сегодня отгадать моя подруга, коллега.
0: С которой бы вы точно поделились бы наушниками. Ну, видимо, и вместе пойдете на концерт «Люмисфера». Поздравляю вас, два билета ваши.
2: Спасибо большое, спасибо, Радио Си. А я, Светлана Судакова, разгадала невероятный вопрос.
3: Реклама. Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте «Люмисфера.шоу». 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорян, 125-770-007-0803.
0: Новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать теперь завтра с 9 до 10. А буквально через 5 минут на Радио Си нас ждет история о том, как Майкл Джексон купил практически все песни группы Битлз.
3: Реклама. Снижение потенции после 40. Это нормально?
4: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
7: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
8: Встречайте! Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
7: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум-качество.
8: «Глазурит» – официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
11: Додо.
12: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри» и «Теннет», автоцентр «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 3 балла. Пробка на проезжей от Губахинской до Укромного переулка, на объездной от Московской до Амундсена, на Куйбышева от 8 марта до Московской, на машинной от Чёрса до Фурманова и на Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской. Самые загруженные магистрали – восточная в сторону ЖД вокзала, Репина из центра, 8 марта в центр.
3: Реклама.
11: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые Chery и Tenet в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые Chery или Tenet. Спеши в июль авто на «Металлургов 65». Радио Си, 103,7 FM.

0: С вами Радио Си. Хорошего вам понедельника, отличного начала недели. Сегодня 10 августа. В Екатеринбурге без 10:10, в центре плюс 22. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: радио «Си» с вами, на часах 9.58. Какая сейчас ситуация с холодной водой из крана в Екатеринбурге? Об этом на радио «Си» в новостях через пару минут. А сейчас музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио «Си» ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 23. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО ТД «Паревит», завод стеновых материалов «Паревит».
1: Доброе утро. Центробанк пока не видит оснований для нового снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Об этом говорится в резюме обсуждения, опубликованном регулятором. Ускорение потребления и роста цен может быть временным, а влияние подорожавшего топлива ограниченным. Но неопределенность сохраняется. Кроме того, пока неизвестны среднесрочные параметры бюджета, которые также могут повлиять на инфляцию, поясняют в регуляторе. На предыдущем заседании 24 июля Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Свердловские спасатели объявили на 10 августа штормовое предупреждение о сильных ливнях. Ранее синоптики сообщили, что в начале недели к региону подойдет атмосферный фронт, который станет причиной возобновления осадков. Основную порцию дождей 10 августа получит северо-восток Среднего Урала. Дожди продолжатся и во вторник. В середине недели осадки прекратятся, выглянет солнце. 15 августа дожди возобновятся, после чего на Среднем Урале еще и похолодает. Полноценная подача холодной воды во все районы Екатеринбурга гарантирована утром в понедельник, рассказал в интервью УРАРУ директор водоканала Антон Гусев. По его словам, система заполняется постепенно. К вечеру воскресенья вода поступала под давлением 4 атмосферы при норме 5. Поэтому в возвышенных районах Пионерском и Химмаше напора не хватало. Параллельно решается проблема качества. С 1 августа водоканал включил перекачку из Нязепетровского водохранилища, где вода значительно чище, чтобы разбавить ею загрязненные озера. Но эффект от этого разбавления, по расчетам специалистов, появится только к 20 числам августа. Тогда снизится потребность в реагентах, и риск повторных сбоев станет минимальным, пишет УРАРУ. В России с 1 сентября изменится правило приема на работу матерей с детьми до 3 лет. Работодатели при приеме на работу не смогут устанавливать им испытательный срок. Об этом сообщили РИА Новости в Общественной палате. Там отметили, что если работодатель установит испытательный срок россиянам этой категории, условия в трудовом договоре признают недействительным. Соответственно, увольнение в связи с непрохождением испытательного срока также будет незаконным. Новая мера поспособствует снижению стресса у матери при трудоустройстве после длительного декретного отпуска. До конца августа такой запрет уже действует для женщин с ребенком до 1,5 лет. Полное солнечное затмение произойдет 12 августа. Астрономы советуют наблюдать явление только при использовании фильтров. Агентство РИА Новости пишет, что на территории европейской части России солнечное затмение можно будет увидеть лишь частично. Лучшими точками для наблюдения станут районы Мурманска, Петербурга, Пскова, Петрозаводска и других северных городов. Доллар 82,17, евро 94,84.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость, шаг – гармония, шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паревит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паревит» – красота под вашими ногами.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». В центре Екатеринбурга плюс 23 градуса. Сегодня днем облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе «Синара Девелопмент» дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик «Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, золотые хиты. Сейчас поговорим про автомобили. Спонсор «Минуты драйва» на Радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Хончи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку – хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Сегодня 10 августа. 10 часов и 11 минут в Екатеринбурге. Минут через 10 на Радио Си поговорим о том, почему некоторые взрослые перестают общаться со своими родителями, что скрывается за словами, модными словами, абьюз, газлайтинг, ну и так далее. И почему в этих вопросах лучше не слушать блогеров. Поговорим даже об этом минут через 10 на Радио Си.
1: Реклама. Говорит, ты меня больше не любишь. А я просто боюсь, что снова не получится.
4: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре «Уропро» знают, как решить проблему. «Уропро» – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сыпься!

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
2: Достойная зарплата

0: 21.
1: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
3: Радио «Си».
4: На этой неделе на Радио Си продолжается вкусная игра. Нас ждут новые кулинарные задания и, конечно, вкусные призы. Промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Играем мы по будням. После 8 утра вопрос. Дозванивайтесь, отвечайте верно и выигрывайте. Подробности на radioisi.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+, ОГРН 118-774-603-5730, город Москва.

0: радиосе «Ума Турман», которые в прошедшие выходные выступали на Дне строителя в Екатеринбурге. Строители еще раз с праздником. На часах 10:20 в центре города плюс 22. Сейчас на радиосе с нами Катя Григорьева, спонсор выпуска новостей со всего света ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Хончи».
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Реклама. Редактор

0: Надеюсь, понедельник у вас проходит легко, приятно и в компании отличной музыки радио ИСИ. На часах 10:29, в центре города плюс 22 градуса. И над Екатеринбургом очень серьезные дождевые тучи. Сейчас на радио ИСИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО «СЗ» жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Доброе утро. Россия и Сирия определили, наконец, судьбу российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе. Они станут центрами совместной военной подготовки. Подписан соответствующий документ, который откроет новую главу в отношениях между Россией и Сирией, заявили в сирийском МИДе. К масштабному сбою в водоснабжении Екатеринбурга привело резкое ухудшение качества исходной воды из-за аномальных паводков. Очистные сооружения, построенные еще в советское время, не выдержали трехкратного увеличения доз реагентов, и часть фильтров вышла из строя, пояснили в водоканале, передает Урару. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Их отправили под домашний арест. Их обвиняют в мошенничестве, сообщает ТАСС. Искусственный интеллект научился превращать обычные фото в кадры с дрона. В соцсетях все чаще появляются эффектные облеты вокруг человека или объекта. В таких роликах часто фигурируют всемирно известные картины, например, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры, указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: О погоде. На радио ИСИ спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина». В центре города плюс 21. Сегодня в течение дня облачная погода с прояснениями, дождь и гроза, ветер западный 3,8 метров в секунду и плюс 21,23. В Каменске-Уральском плюс 24,26, в Асбесте плюс 22,24, в Полевском плюс 19,21.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа ДИАУ, агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости ДИАУ. Александр, расскажите о том, как покупателю выбрать наиболее ликвидную квартиру, такую, которую при необходимости легко продать впоследствии.
2: Многие гонятся за выгодной ипотечной ставкой на первичном рынке. Но в последнее время цена квадратного метра в строящемся жилье на 15% выше, чем аналоги на вторичке. 4 года назад вы могли купить у застройщика квартиру на котловане и ждать пару лет, пока дом построится. А в результате прирост был порядка 30%. Сегодня вы покупаете квартиру у застройщика, ну, например, за 8 миллионов, ждете, когда ее сдадут, а затем выставляете на продажу. И понимаете, что вы не можете продать ее дороже, чем за 7, хотя застройщик по-прежнему выставляет аналоги за 8.
1: Александр, значит ли это, что на первичном рынке не стоит приобретать жилье?
2: И на первичном рынке есть интересные предложения, их надо уметь находить. Мы видим, что в одном случае у строящегося объекта есть хороший потенциал роста, но часто он исчерпан. Вместе с тем, на рынке вторички есть интересные предложения современных квартир. Такое жилье надо уметь находить. Обращайтесь к нам в ДИАУ. Предложим вам сравнительный анализ того, что наиболее выгодно приобрести в вашей ситуации. Телефон в Екатеринбурге тот же 22 22 181.
0: Радио Си.

0: На радио Си Араш Pure Love. 10:41 в Кемерге. Сегодня понедельник, 10 августа. И сегодня день рождения у одного известного фармацевта. За что можно сказать спасибо Анри Нестле? Узнаем минут через 5 на радио Си.
1: Реклама.

0: яркие, твое греческое настроение.
1: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
5: 16 августа в Летнем театре фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
7: Добрый день.
8: Здрасте, а можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток?
7: Такого не существует.
8: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
9: Прошу прощения, я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
10: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
11: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио «Си».

0: на радио Си, ДДТ. 10:47 в Екатеринбурге, в центре города плюс 20. У нас впереди Леди Гага и Бруно Марс с одной из очень красивых песен «Die with a Smile», а прямо сейчас на радио Си заглянем во всемирную историю.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
1: Радио Си. Золотые хиты.

радио «Си» с вами, на часах 10.57. Какие новые схемы появились у мошенников перед началом учебного года? Об этом на радио «Си» в новостях через 3 минуты. А еще узнаем, на каких условиях Европейская Федерация будет допускать российских спортсменов до соревнований. Сейчас музыка понятная без слов. На радио «Си» мелодия «Дружба».

0: 11.01 в Екатеринбурге на радио «Си новости» и Елена Пипия. Спонсор выпуска ООО «СЗ», проспект Первый Южный, новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. Силы российской противовоздушной обороны уничтожили за минувшую ночь 456 украинских беспилотников на территории страны. БПЛА ликвидированы над приграничными областями, а также над московским регионом, Кубанью, Татарстаном и другими. Об этом сообщает Министерство обороны. Информация о последствиях на земле пока не уточняется. В Екатеринбурге 13-летний подросток упал с самоката и попал в больницу. Инцидент произошел 9 августа на улице Черемуховой у дома номер 25А. Школьник ехал на электросамокате по краю проезжей части, не справился с управлением и упал. Никакой экипировки на нем не было, его с различными травмами забрали медики, рассказали в госавтоинспекции. Происшествия с электросамокатами фиксируются в Екатеринбурге регулярно. Перед началом нового учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Они выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Мошенники могут позвонить родителям учеников и попросить скинуть деньги на музей, тетрадки, ремонт класса. Злоумышленники используют и еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников, что возникли некие технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Ну а дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть внимательными и не сообщать данные посторонним. Единые учебники появятся в школах уже в этом году. Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал завершение внедрения полной линейки единых учебников по истории для 5-9 классов. Кроме того, школы получат единые пособия по обществознанию для 9-10. Обновленный федеральный перечень учебников охватывает все основные школьные предметы, включая пособия для начальной, основной и старшей школ по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, биологии, информатике и другим дисциплинам. Европейская федерация плавания готова допускать российских спортсменов на турниры под своей эгидой с флагом и гимном в случае соответствующего разрешения со стороны стран-хозяек соревнований. Об этом заявил глава организации Антонио Силва, которого цитирует агентство ТАСС. По словам Силвы, спортсмены не должны никоим образом быть наказанными за участие их стран в конфликтах, отметил Силва. Он также добавил, что у России есть право на проведение чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году. В ближайшее время федерация займется переговорами со всеми заинтересованными сторонами, включая Федерацию водных видов спорта России и администрацию Татарстана, где планируется провести турнир. Доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
4: Застройщику ЭЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня днем облачно с прояснениями. Дождь, гроза, ветер западный. 3,8 метров в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в «Карнавале» купим удобную обувь и рюкзак, а потом пойдем есть мороженое и в игровой центр.
7: В ТРЦ «Карнавал» сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. С ТРЦ «Карнавал». Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: радиусе с вами. Меня зовут Андрей Королев. Хорошего нам всем рабочего понедельника. Уже началась рабочая неделя, которая вначале будет немного дождливой, но теплая погода пока от нас никуда не уходит. Впереди на радиусе небольшой музыкальный нон-стоп. Уже скоро послушаем группу «Кино» с песней «Муравейник». И через минуту Ava Max, «Короли и королевы» на радиусе.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
6: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44. Организатор клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Си.

Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: Радио Си, золотые хиты. Это Фредди Меркьюри. А впереди у нас одна из музыкальных новинок. Это клан «Карусель». И композиция называется «Райд». 11:32 на часах на Радио Си новости. И Елена Пипия, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Самые низкие показатели аварийности на дорогах за первое полугодие этого года зафиксированы в Чечне, Московской и Брянской областях. Свердловская область попала в первую десятку, заняв 6-е место, сообщает РИА. На севере Свердловской области произошло землетрясение. 6 августа в Алапаевском районе зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8. Об этом сообщается на сайте Казахстанского национального центра данных. Свердловский Роспотребнадзор открыл горячую линию по товарам для детей и школьников. Получить консультацию свердловчане смогут с 10 по 21 августа по телефонам областного центра и территориальных управлений. Номера есть на сайте «Комсомольской правды». Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве. У поезда максимальный уровень автоматизации. Он может самостоятельно разгоняться, тормозить, открывать двери, останавливаться перед препятствиями. Машиниста в кабине нет. За движением следит оператор диспетчерского центра. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Автоперекресток» автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». В центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем облачно с прояснениями, дождь и гроза. Ветер западный 3,8 метра в секунду и плюс 21-23.
2: Реклама.
5: Ну давай, ну заводись!
6: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
7: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
8: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
9: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиосе «Город 312» с песней «Обернись», но мы смотрим только вперед. У нас впереди золотая коллекция, тройка песен из разных музыкальных десятилетий. В этом выпуске Эрос Рамазотти, R.E.M. и уже скоро Берлин с хитом «Take My Breath Away» откроют золотую коллекцию радио «Си».
1: Реклама. Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Золотая коллекция

0: Унэмоционно пер сэмпре. В Екатеринбурге без 5:12. С вами Андрей Королев. Хорошего дня нам всем. Встречаемся завтра. Сегодня с 12 на радио СИ с вами Катя Григорьева. Через минуту музыка, понятная без слов. Послушаем саксофон Кенни Джи.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: ОСТД Петрович. Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
9: 103.7 FM. Радио СИ.
0: Спонсор инструментальной музыки на радио СИ ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
10: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
11: Отправляемся в морской круиз.
12: Шоу дельфинов «Морской круиз».
10: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: В Екатеринбурге полдень. Это Радио 7. Сейчас новости с Еленой Пипи, спонсор выпуска у агентства недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Режим беспилотной опасности объявлен в Свердловской области. Об этом сообщили региональные власти. Ответ-службы и ведомства принимают все необходимые меры. Гражданам важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета. Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников. Обо всех подозрительных объектах граждан просят сообщать по единому номеру 112. На севере Свердловской области 6 августа произошло землетрясение магнитудой 3,8. Данные опубликованы на сайте Казахстанского национального центра данных.

0: Колебания земной коры произошли между поселками Калач, Болотовское и Санкино в Алапаевском районе. До Алапаевска это примерно в 150 километрах. Несмотря на то, что землетрясение было достаточно сильным, местные жители вряд ли его ощутили, так как оно произошло в лесной местности. В прошлый раз, ночью 6 мая, в Свердловской области зафиксировали сразу два землетрясения магнитудой 4,3 и 4,6. Эпицентры находились на севере региона в 47 километрах от Ивделя на глубине 35 километров, напоминает «Комсомолка». Два района Екатеринбурга, Орджоникидзевский и Железнодорожный, остаются без горячей воды. Как пояснили агентству «Новый день энергетики», отключение связано с проблемами водоканала. Ограничена подача горячей воды с Новосветловской, Свердловской ТЭЦ и Гурзовской котельной. На станции не поступает холодная вода, поэтому просто нечего нагревать, поясняют энергетики. Когда водоканал устранит проблему, горячая вода начнет постепенно появляться в домах, сообщили в пресс-службе компании Т+. На отсутствие горячей воды также жалуются жители домов на улице Соболева на широкой речке. Мировой океан нагрелся до рекордной отметки за всю историю наблюдений. Как пишет газета «Гардиан», средняя температура поверхности моря составила плюс 20,96 градуса, в то время как в июле 2023 года было плюс 20,89. В масштабах планеты это существенный рост. Особенно сильно нагрелись воды у побережья Атлантики и в западной части Средиземного моря. Жаркая сухая погода также установила рекорды на суше. В Западной Европе жара привела к сильным пожарам и засухе. Ученые прогнозируют дальнейшее усиление жары из-за развития природного явления Эль-Ниньо. Ранее эксперты сообщили, что глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло 3 градусов. Это в 2 раза превышает средний мировой показатель. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Столица» – официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: Радио Си, 103.7 FM, 10 минут первого, новая рабочая неделя, новые свершения, и все это под любимые песни. Меня зовут Катя Григорьева, вы слушаете Радио Си, прямо по курсу «Братья Гримм», Кустурица, Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа. Международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева, 44. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
3: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
4: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
5: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорин, 125-770-007-08-03.
6: Добрый день.
7: Здрасте. Можно, пожалуйста, Пумацин 6 пакетиков, спрей Тампабэй Форте и Приксалин противовирусное 20 таблеток.
6: Такого не существует.
7: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
8: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
9: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
10: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 12.15, мощный, дерзкий Тедди Свимс на очереди. Послушаем мистера Know It All. А прямо сейчас Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Екатеринбург, 103.7 FM. Радио Си.

0: Радио Си, 103.7 FM, 12.31. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипе, спонсор ОЗ, жилой комплекс «Клевер Парк».
1: Добрый день. В результате атаки украинских дронов в Нижнекамске погибли 12 человек, 39 ранены, сообщило агентство ТАСС пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Сегодня утром вражеские БПЛА ударили по производственным и гражданским объектам Нижнекамска. Режим беспилотной опасности действует сегодня в Свердловской области. В аэропорту Кольцово введены ограничения на вылет и прилет самолетов, сообщила Росавиация. В Свердловской области за неделю родились 622 малыша и девочек, на этот раз больше – 326, мальчиков – 296. В числе новорожденных 6 пар близнецов, сообщил облздрав. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Мартина станет второй сезон «Рыцаря Семи Королевств». Он выйдет в 2027, а после него, вероятно, в 2028 году фанатов ждет четвертый заключительный сезон «Дома дракона». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% по базовой стоимости квартиры указан на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем во вторник до плюс 23.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант-Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 12.41 в Екатеринбурге, тройка золотых хитов на очереди, 2006 «Рима», 95 «Take That» и в начале 76 «Абба», радио «Си» в 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Калинка, Калинка, еды нам привези-ка.
3: Оглянуться не успели, а обед уже у двери.
4: Готовая домашняя еда от Калинки. Сказочно вкусно. Заказывайте бизнес-ланчи себе и коллегам. Калинка. Доставка комплексных обедов по Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
5: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
6: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
8: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
10: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
12: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: без пяти час в Екатеринбурге. Пять волнующих, искренних рассказов ждут нас в начале второго. Это пятерка песен о любви. А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер. Лили Вос Хиа. Радио Си. 103.7 FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: А теперь важные новости от компании «Практика».

0: 103.7 FM. На радио Си инструментальная музыка, спонсор у Atlantic Pro. Проверенные автомобили с пробегом.
1: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская 77.

0: В Екатеринбурге 13.00. Это Радио Си. Сейчас новости с Хириной Пипи, спонсор ООТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. В Татарстане 12 человек погибли в результате атаки БПЛА на Нижнекамск. Еще по меньшей мере 39 человек ранены. В республике объявлен траур. По данным властей, этим утром дроны ВСУ атаковали как производственные, так и гражданские объекты. Нижнекамск – один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. Режим беспилотной опасности действовал на всей территории Татарстана. Угроза атаки сохранялась для 8 городов. Сейчас она отменена. Аэропорты Казани, Нижнекамска, Бугульмы временно закрывались, что привело к задержкам десятков рейсов. В Нижнекамск направлены 6 дополнительных бригад медиков, открыты горячие линии для информации о пострадавших. Екатеринбургу могут вернуть универсиаду в 2029 или 2031 году. Такую возможность министр спорта России Михаил Дегтярев обсудил с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Глава Минспорта и Олимпийского комитета России в ходе рабочей встречи с главой Свердловской области отметил, что в регионе более 65% жителей систематически занимаются физкультурой. Обеспеченность спортивными сооружениями достигла того же уровня,

0: уровня 65%, и город готов принять универсиаду. Вся необходимая инфраструктура уже создана. Министр спорта пообещал проработать этот вопрос вместе с Российским спортивным студенческим союзом, пишет «Комсомолка». Фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер» с 10 по 14 августа пройдет в Доме кино. В Большом зале показывают игровые фильмы, в Малом – документальные. Сегодня на открытии покажут драму Заура Цагоева «Охотник». Это премьера. По сюжету охотник, забыв о заветах предков, убивает священного оленя, и природа начинает ему мстить. Фестиваль открывает директор гильдии кинорежиссеров России Игорь Степанов. После показа анонсируется творческая встреча с киноведом Богданом Шимохиным. Начало в 7 вечера. Вход на все киносеансы и творческие встречи по бесплатной регистрации на сайте skikb.ru. В Екатеринбурге к концу недели похолодает до 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который помимо похолодания принесет новые дожди, сообщил метеоролог Алексей Пулин. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, сообщает РИА. Такие высокие показатели в прошлый раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составило 265 яиц на человека в год. При этом в статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита, поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама.

0: И о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
3: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
5: Пять лучших песен о любви на радио Си украсят ваш день.
6: На радио Си.

0: 5 песен о любви на радио Си.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: музыка, которую мы любим, это Радио Си. 13.20, золотые хиты на очереди, это «Ночные снайперы», а еще «Mike and the Mechanics», Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
3: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная

0: Екатеринбурге. 228-92-21.
1: Новое, новое. Это You Can Touch от Казановы. В жизни ты же хочешь попасть.

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
4: Эх, прям как у нас.
3: А дальше?
5: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
6: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
7: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
8: 103.7 FM. Радио 7.

0: Екатеринбурге 13:30. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. Познакомить с ними Елена Пипия. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. Число погибших в Нижнекамске выросло до 13. По словам главы Татарстана, жители погибли от ударов именно по гражданским объектам. Число пострадавших – 38 человек. Свердловский губернатор Денис Паслер выразил соболезнования семьям погибших в Нижнекамске. Свердловская область скорбит вместе с Татарстаном. Глава региона также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Сотрудников «Wildberries» в Екатеринбурге эвакуировали в связи с объявлением в регионе режима беспилотной опасности. В пресс-службе маркетплейса информацию подтвердили, передает «Ядин». Продавцы попросили правительство временно снизить комиссии маркетплейсов. Также они предлагают отменить скидки, которые площадки дают покупателям за свой счет. Минэкономики сейчас рассматривает возможные меры поддержки, пишет газета «Коммерсант». Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на вторник. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джейку» на «Металлургов 80». Завтра будет облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14. Днем завтра до плюс 23.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и Джейку J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и Джейку J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал», агентство правильных покупок. С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, что делать, если квартира не продается? Нет звонков, не приходят покупатели. Вот такое впечатление, что спрос на жилье просто отсутствует.
2: Ну, моя задача сегодня обнадежить вас и сообщить о том, что у нас в «Диале» по-прежнему ежедневно происходят сделки. Да и в целом по рынку вторичной недвижимости в Екатеринбурге за месяц совершается порядка 2000 сделок. Маркетинг в наше время выходит на первое место.
1: То есть реклама имеет важное значение.
2: Да, верно. И продвижение объектов в нашей компании устроено так, что вашу квартиру начинают смотреть, затем идут переговоры и далее подготовка к долгожданной сделке. Большинство квартир, выставляемых в нашей компании, показываются 2-3 раза в неделю. Ну а о том, почему у нас в «Диале» происходят такие чудеса и как продать вашу квартиру по максимально возможной на сегодня цене, расскажем вам на консультации в нашем офисе по улице 8 марта 110, ну а запись по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.
3: Екатеринбург, 103 и 7 FM. Радио «Си».

0: Меньше слов, больше музыки. Это Радио Си. И впереди золотая коллекция. Леди Гага, папарацци, Регина, Day by Day. И через пару минут Крис Норман, Some Hats and Diamonds. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
3: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. «Калинка». Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. «Калинка». 227-27-28.
6: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
7: Золотая коллекция «Радио Си».

0: Респетия-2 в Екатеринбурге. Час следующий откроет группа «Аха» с саундтреком к сегодняшнему дню. Это «Crying in the Rain». А в конце этого часа музыка, понятная без слов. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
2: Пермский академический театр «Театр» представляет спектакль-концерт «Мьюзик Холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 12 лет.
3: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
5: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-50.

0: Санкт-Петербурге без одной минуты. Два – это Радио 7. Сейчас новости. Познакомиться с ними Елена Пипе, спонсор ОСЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый день. На следующем заседании Совета директоров Центробанка ключевая ставка может быть сохранена на текущем уровне или снижена еще на 0,25%, как и в прошлый раз. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что в начале года он прогнозировал снижение ставки до 10%, поскольку инфляция быстро замедлялась и регулятор опускал ставку сразу на 1% пункт. Однако сейчас ситуация изменилась. Глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила возможность повышения ставки. Бывшие владельцы «Облкоммунэнерго», входящего в холдинг корпорации СТС, Алексей Бобров и Татьяна Черных вышли на свободу. Об этом сообщает агентство ТАСС. Бизнесмена и председателя совета директоров корпорации СТС отправили под домашний арест. Напомню, их задержали в сентябре прошлого года в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество». Задержания произошли после того, как в Ленинском райсуде Екатеринбурга начали рассматривать иск о национализации активов миллиардеров Артема Бикова и Алексея Боброва. По данным Генпрокуратуры, бенефициары заполучили контроль над объектами энергетической инфраструктуры Уральского федерального округа за счет неформальных связей с руководителями региональных и федеральных госструктур, пишет «Комсомолка». В Екатеринбурге стартовал ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источником финансирования выступает Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную, шлаковую засыпку чердака, все обновят, полностью заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца года. На Среднем Урале стартовала горячая линия по вопросам безопасности и качества товаров для детей и школьников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления. Линия будет работать с 10 по 21 августа. Звонки от граждан принимаются по будням с 7:30 утра до 17 часов по телефонам областного центра 374-1455, а также по телефонам территориальных подразделений. Номера телефонов

0: есть на сайтах ведомств и в региональных СМИ. Сегодня закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине следующего года. А после него, вероятно, в 2028-м фанатов ждет уже четвертый заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
4: Сейчас расскажу о погоде. Спонсор ООО «Рендер» – торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем завтра до плюс 23.
1: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим канцтовары и учебники, а потом пойдем есть мороженое и прыгать на батутах.
7: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55. 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Это «Радио Си», а значит, продуктивно трудимся под лучшие хиты последних десятилетий. Милен Фармер дальше и Николай Носков. «Радио Си», 103.7 FM.
1: Реклама.
2: «Калинка, Калинка, еды нам привези-ка».
3: «Оглянуться не успею».

0: Екатеринбургу. Звоните 227-27-28.
1: ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОГРНИП 321-665-800-209-902.
2: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44. Организатор — клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38.
3: Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
6: Телефон рекламной службы 235-09-05.
7: Радио Си.

0: Реклама.
1: Радио Си желает всем приятного аппетита и в подтверждении слов дарит промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. Чтобы выиграть промокод, участвуйте во вкусной игре. По будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь, отвечайте верно и побеждайте. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане, закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией «По пути». Все, что хочется, есть. Заходите в приложение Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730. Город Москва.
0: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Вафли шоколадные. 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: В «Лимана Про» низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
10: 103.7 FM.

0: Радио 7. Музыка, которую мы любим. 14.30 в Екатеринбурге. Сейчас новости. Познакомит с ними Елена Пипе. Спонсор ООСЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. Центр избирком откроет 319 зарубежных участков на выборах в Госдуму. Участки будут работать в российских дипмиссиях в 152 странах, сообщили ТАСС в Центре избиркоме. Два человека утонули в Свердловской области за минувшие сутки. По данным регионального МЧС, мужчина утонул в Турье в Краснотурьинске. Вторая трагедия произошла в акватории Ильинского пруда в Сысерском округе. Там погибла женщина, пишет «Новый день». Дожди и грозы сохранятся в Свердловской области и завтра. По региону синоптики обещают ливни и порывы ветра до 17 метров в секунду. Осадки прекратятся в середине недели, пишет Ядин. Самые красивые мужчины в России – это врачи. Так считает 48% опрошенных россиянок. Также в списке самых привлекательных – пилоты, спасатели и тренеры. По мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ОСЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действуют при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем во вторник до плюс 23.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си, а это значит меньше слов и больше музыки. Три золотых хита на подходе. Мариус и Джулия, Майкл Джексон и уже совсем близко Фил Коллинз.
1: Реклама. В Магнит-Экстра и Семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь, дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх! Прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopodefispark.ru. Окит Екатеринбург. ОГРН 186671807.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
8: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.
9: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. Мозгобойня. 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей. Собирай команду мечты и побеждай. Ждай. Мозгобойня. Регистрация на сайте rudagames.com. 16+.
10: Ауфика. Руда. УКРС 22-660-03-51. Екатеринбург.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
12: Тик-так. Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Без одной минуты три в Екатеринбурге. Час следующий откроет страстная Лаура Паузини. It's not goodbye. А в конце этого на радио Сим музыка понятная без слов. Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: В Екатеринбурге 15.00. Это Радио Си. Сейчас новости. Спонсор ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Добрый день. Центр избирком на выборах в Госдуму откроет 319 зарубежных участков в 152 странах мира, сообщили агентству ТАСС в ЦИКе. 312 участков будут работать в российских дипмиссиях, и еще 7 откроются в городе Байконур в Казахстане. Больше всего участков для голосования будет организовано в Евразии, 237 участков в 84 странах. В Африке откроют 50 участков, в Северной Америке 13, в Южной Америке 16, в Австралии и Новой Зеландии откроются 3 участка. Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 или в 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил

0: Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. В Екатеринбурге начался судебный процесс по делу 24-летнего Дмитрия Горенских, который в апреле этого года устроил смертельное ДТП на проспекте Космонавтов. Пьяный лихач сел за отцовский «Лексус», разогнался до 144 км в час, не справился с управлением, врезался в попутную «Тойоту». От удара «Лексус» отбросило на встречный БМВ. Обе машины загорелись. В БМВ погибла 30-летняя водитель Анна. Ее полуторагодовалый сын получил тяжелые травмы. После аварии неадекватный виновник пытался сбежать, но его остановили очевидцы. Горенских грозит до 12 лет колонии. Вину он признал. Пострадавшего в аварии малыша выписали домой, но его состояние остается тяжелым, сообщает Е1. Более 100 опустевших населенных пунктов упразднили в России. В них было от 0 до 64 жителей, сообщает телеграм-канал ШОТ. Села и деревни-призраки были обнаружены более чем в 10 регионах страны. Так, в Свердловской области навсегда исчез старинный поселок с вековой историей Каквинские печи. Когда-то там жили углежоги, которые добывали древесный уголь. Но дорогу туда все время размывало, что блокировало местных жителей. Постепенно всех расселили, а дома снесли, пишет телеграм-канал ШОТ. Мировой океан нагрелся до рекордной отметки за всю историю наблюдений. Как сообщает газета «Гардиан», средняя температура поверхности моря составила плюс 20,96 градуса, в то время как в июле 2023 года было 20,89. Все это последствия глобального потепления. Жаркая и сухая погода также установила рекорды на суше. В Западной Европе жара привела к сильным пожарам, засухе. Ранее эксперты сообщили, что глобальное потепление в России за последние 50 лет достигло 3 градусов, что в 2 раза превышает средний мировой показатель. Доллар 82,17, евро 94,84.
1: Реклама.
2: Айвазовский? Подлинник?
3: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
2: Шедеврально.
3: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщику СЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
4: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Столица» – официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.

0: Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Доп. Оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66. Приезжайте. Березовский тракт 9. Грузомол. Автомобильная столица Урала.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: 15.13 в Екатеринбурге, и прекрасный музыкальный нон-стоп ждет нас дальше. Там Джой, Ева Польна и Мумий Тролль. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама.
2: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
3: Эх, прям как у нас.
2: А дальше?
4: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
5: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
6: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. Окит Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.

0: Рубрики «Твое греческое настроение».
1: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
2: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк.

0: 45. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио 7.

0: Россия, музыка, которую мы любим. 15:30 в Екатеринбурге. Сейчас новости. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый день. В Кольцово продолжают действовать ограничения на полеты. Людям, которые ждут свои рейсы, сотрудники порта оказывают поддержку, выдают коврики и обеспечен доступ пассажиров к питьевой воде. С пассажирами также работают представители авиакомпаний. На этой неделе уральцы могут наблюдать самый яркий летний звездопад – метеорный поток Персеиды. Пик активности придется на ночь с 12 на 13 августа, и это время станет идеальным для наблюдения. В новолуние небо будет темным, и синоптики обещают мало облаков. Семье американского фермера Волкера разрешили остаться в России. Об этом сообщил РИА Новости сам знаменитый веселый молочник и отметил, что его жена и дети, которые имеют пока только вид на жительство, срочно займутся оформлением российского гражданства. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В прошлом году на одного россиянина пришлось 251 яйцо. Больше съели только в 85-м году. 265 яиц на человека. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит. Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: И о погоде на вторник. Спонсор ООО «Автоперекресток». Автосалон «Аками Запад». Официальный дилер «Амода» и «Джайку» на «Металлургов 80». Завтра будет облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14. Днем завтра до плюс 23.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: 15:44 в Екатеринбурге, и на очереди песни, которым легко подпевать. Золотая коллекция «Радио Сим». Дэвид Ашер, Дайда и Ким Уайлд.
1: Реклама.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Сыр-сюрприз!

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнитэкстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Печенье-шоколадный брауни «Бомбар» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: УСТ Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
4: Золотая коллекция. Радио 7.

0: Радио Си, золотые хиты, без 4 минут 4 в Екатеринбурге и в конце часа трогательные Эннио Морриконе. Спонсор у Atlantic Pro, проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В Atlantic Pro ты заезжай. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 16.00. Это радио СИФ. Сейчас новости. С ними познакомит Людмила Гусева, спонсор ОТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
1: Добрый день. Полпред на Урале Артем Жога сегодня объявил о беспилотной опасности на территории всего УРФО. Напомню, в него входят 4 области – Свердловская, Челябинская, Курганская и Тюменская, а также 2 автономных округа – Ханты-Мансийский, Югра и Ямало-Ненецкий. Ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности, принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности. Обо всех подозрительных предметах нужно сообщить по номеру 112, говорится в сообщении полпреда президента на Урале, пишет Ядин. Ранее сообщалось о том, что из-за угрозы беспилотной опасности аэропорт Кольцово в Екатеринбурге перестал принимать и выпускать самолеты. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду на 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки, предупреждают спасатели. Будьте осторожны при нахождении на улице. Обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач. Находясь дома при грозе, закройте окна и двери, говорится в сообщении МЧС. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Вблизи водоемов в грозу рекомендуют незамедлительно отойти от берега, покинуть акваторию. Также не стоит прятаться под одинокими высокими деревьями, пишет «Комсомольская правда». Денис Паслер обсудил с министром спорта России проведение крупных спортивных мероприятий в Екатеринбурге. Губернатор предложил организовать всемирные студенческие игры в 2029 и 2031 году, а также всемирный саммит спорта и бизнеса уже в следующем году. Михаил Дегтярев поддержал инициативу Дениса Паслера. Министр подчеркнул, что вся необходимая инфраструктура для проведения состязаний в Екатеринбурге уже есть. Министерство спорта будет прорабатывать инициативу совместно с Российским спортивным студенческим союзом и международными коллегами. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025 году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Это на 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году, когда потребление составляло 265 яиц на человека в год. В статистику не включены продукты, съеденные вне дома, в столовых, школах, ресторанах и других заведениях общепита. Поэтому фактическое потребление может быть еще выше. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды и Творческого союза дизайнеров и имиджмейкеров Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама.

0: пробки Паривид.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: И о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик» «Синара Девелопмент». Завтра будет облачно с прояснениями, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров.

0: секунду. Ночью плюс 12-14, завтра днем до плюс 23.
1: Реклама.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Легко завершаем рабочий день под любимые песни. Это Дэвид Гетта и Сиа на Радио Си. 16.12, дальше Оливия Дин и Оскар. Радио Си, музыка, которую мы любим.
1: Реклама.
2: Сохраняй традиции, активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам. Достойная зарплата.

0: Йорке твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотые хиты, то, что в моде сегодня, это Радио Си. 16:20 и прямо по курсу легенда от группы Queen. Friends will be friends. Радио Си, 103.7 FM.
1: Реклама. Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
2: Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОКРН 103-500-551-6105.
5: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор – клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
6: 103.7 FM. Радио 7.

0: 16:29 на часах. Вы слушаете Радио Си. Сейчас новости. С нами Людмила Гусева. Спонсор ООСЗ «Жилой комплекс Клевер Парк».
1: Добрый день. В Свердловской области дан отбой беспилотной опасности. Режим действовал около 5 часов. Как отметил полпред президента на Урале, опасность от беспилотников сегодня была объявлена на всей территории Уральского федерального округа. В Екатеринбурге холодает. К концу недели температура днем составит примерно плюс 16. К региону приблизится холодный циклон Леони, который пока в районе Скандинавии, сообщил синоптик Алексей Полин. До середины недели будет тепло, в четверг местами до плюс 27. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В прошлом году на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. На 10 штук больше, чем годом ранее, пишет РИА Новости. Школьная форма становится трендом взрослой моды. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки, рассказывают представители отрасли. В привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
3: Застройщик ООО ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: И расскажу о погоде. Спонсор ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург» ЖК «Сибирская Калина». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь, гроза, ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем во вторник до плюс 23.
2: Реклама. 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.
6: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: в Екатеринбурге, и через пару минут погрузимся в лучшие моменты прошлого. Золотая коллекция «Радио Си» на подходе. Впереди Долорес Уриордан, Макси Прист и Крис Ри. «Радио Си» 103.7 FM.
1: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой в Петровиче, поможет разобраться в электрике и проследит, чтобы заказ доставили точно ко времени. А еще только в августе при покупке электрики от ДКС выиграйте шанс отправиться в путешествие. Идет ремонт, идем в Петрович.
2: Акция проходит с 1 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, месте, сроках и порядке их получения на сайте petrovich.ru. Есть ограничения. УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106 784 754 56 55.

0: Рокки, твое греческое настроение.
1: 16 августа в Летнем театре. Фестиваль волшебников Александра Плотникова. Музыка, шоу и трюки, которым рукоплещет весь мир. Ведущие иллюзионисты страны. Вадим Свинков, Роман Борщ, Владимир Григорьев, Майк Смайл и мэтр большой иллюзии Александр Плотников заставят поверить в чудо самых закоренелых скептиков. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
2: Для зрителей старше 6 лет. МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Золотая коллекция «Радио Си».
4: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны «АСМ Мебель».
5: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета. И главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

5 в Екатеринбурге. Меня зовут Катя Григорьева. Я желаю вам чудесного вечера. Дальше он в компании Романа Калашникова. В конце часа музыка, понятная без слов, и это Роберт Майлз на радио Си.

0: 17.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревога была объявлена на всей территории Уральского федерального округа. Были закрыты аэропорты. В Екатеринбургском кольцово из-за временного закрытия задержаны либо отменены десятки авиарейсов. Так отменены несколько рейсов в Москву, а также вылеты в Сочи, Уфу и Новосибирск. Задерживаются самолеты в ряд городов, в том числе в ближнее зарубежье и Анталью. На прилет в Кольцово также отменены самолеты из Москвы, Сочи, Новосибирска, но задержек меньше. Между тем, в Татарстане возросло количество погибших в результате налета дронов на город Нижнекамск. 13 человек погибли. Как сообщило агентство ТАСС, официальный представитель СКРФ Светлана Петренко, среди погибших есть ребенок. Несколько десятков человек пострадали. Заведено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной ВСУ на промышленные и гражданские объекты республики. В Татарстане объявлен траур по погибшим. Нижнекамск, напомню, один из крупнейших в стране центров нефтехимической промышленности. В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello», а также высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. Так, на страницах журнала артист появился в кожаной притальной куртке, в широких потертых джинсах и кедах известного бренда. На другом снимке он в кожаной рубашке, вельветовых брюках и кроссовках. В интервью исполнитель признался, что не испытывает волнений перед грядущим юбилеем. «Скоро стукнет 75. Цифра действительно большая, но, по-моему, шикарная», цитирует Розенбаум Лента.ру. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
2: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новое свершение.
3: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих

0: Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
1: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, временами дождь и гроза, ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
3: Реклама.
4: Он наступает. Новый учебный год.
5: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим новый ноутбук, а потом пойдем есть мороженое и смотреть концерт.
6: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
7: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55.
8: 0+.
9: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Думаю, что у большинства из нас рабочая часть понедельника подходит к концу. Желаю вам приятного вечера. Слушаем классную музыку на Радио Си. Только что Кид Ларой и Джастин Бибер. Stay. Меня зовут Роман Калашников. Море великолепных хитов. И дальше, например, через минуту Агутин и Варум. Королева на Радио Си.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
3: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь, на горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Сысерка!

0: Кубки – твое греческое настроение.
1: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Отмечу крупнейшие скопления машин. Это окружная улица от Селькоровской до 2 Новосибирской. Плотно на ЕКАДе от реки Березовка до 13 километра. Щербакова стоит от Прониной до Павлодарской. Артинская от Книжного переулка до Армавирской. Плотно на Куйбышева от Бажова до 8 марта.
4: Реклама.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным, стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года.
7: Радио Си 103.7 FM.

0: Реклама.
1: Радио Си каждый день старается проводить со вкусом. Помогает нам в этом вкусная игра. Участвуйте и получайте промокоды от Яндекс.Еды на 3000 рублей для заказа блюд из ресторанов. На этой неделе по будням после 8 утра ловите кулинарные задания, дозванивайтесь и отвечайте верно, и вкусный приз ваш. Подробности на radio.si.ru. Спонсор игры ООО «Яндекс.Еда». Следуйте своим желаниям с Яндекс.Едой. Забронируйте столик онлайн в любимом ресторане. Закажите блюда и продукты по вкусу, цветы, товары для питомцев или все сразу с функцией по пути. Все, что хочется есть, закажите в приложении Яндекс.Еды или на еда.яндекс.ру 0+. ОГРН 118-774-603-5730, город Москва. Дальше на Радио Си возвращаемся к музыке. У нас через минуту Ричард Маркс.
0: Реклама.
2: Добрый день.
3: Здрасте. А можно, пожалуйста, пумацин 6 пакетиков, спрей Темпобэй Форте и прексалин противовирусное 20 таблеток?
2: Такого не существует.
3: Так, минутку. Привет, чат. Таких лекарств не бывает.
4: Прошу прощения. Я действительно выдумал эти препараты. Давайте теперь...
5: В вопросах диагностики и лечения доверяйте людям. Получите консультацию профессионалов в медицинском центре «Эдельвейс». «Эдельвейс» – заботой о здоровье.
6: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: В «Монетке» вкусно и выгодно. Сыр сливочный «Фитнес» – 169 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: 5. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Новое-новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь...

0: Есть одно задание. Сходить в You Can Touch на свидание.
1: Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ну вот, а он мне говорит: очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория. А не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
4: Ну, и чего ты ответил?
3: А я ему говорю: стоп, не будем забегать вперед.
5: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
3: Так, на чем мы остановились?
5: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си.

0: только что Гарик Бурито, «Штрихи» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Далее услышим Тейлор Свифт, это буквально через полторы минуты, а пока новости расскажет Людмила Гусева. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365».
1: Добрый вечер. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях и порывах ветра до 17 метров в секунду до 11 августа. При сильных порывах ветра возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Свердловчан призвали быть осторожными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов в разной площади. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, пишет «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно будет увидеть до 100 падающих звезд за час, пишет «Вечерняя Москва». Александр Розенбаум снялся в необычных образах для журнала «Hello» и высказался о возрасте перед своим 75-летним юбилеем. На страницах журнала артист появился в кожаной приталенной куртке, широких потертых джинсах, сказал в интервью, что скоро стукнет 75, но, по-моему, это шикарная цифра, пишет Лента.ру. Людмила Гусева, Радио Си.
2: Реклама. Ограничение подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
3: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Сейчас о погоде на Радио Си, спонсор ООО «Автоперекресток», автосалон «Аками Запад», официальный дилер «Амода» и «Джейкун» на «Металлургов 80». Синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, временами дождь и гроза, ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
2: Реклама.
4: Ну давай, ну заводись!
5: Может, попросить кого-нибудь подтолкнуть?
6: Да, попросите Аками. Легко подтолкнем вас к покупке новых Амода C5 и JQ J6. Только до 15 августа в Аками Запад фантастические условия. Амода C5 и JQ J6 до 2 миллионов рублей. Стиль, технологии и комфорт без компромиссов. Аками Запад. Металлургов 80.
7: Реклама ООО «Автоперекресток». Акция до 15 августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
8: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: Это программа «Диал. Агентство правильных покупок». С вами Леонид Филиппов, и сегодня мы говорим с Александром Дмитриевым, генеральным директором агентства недвижимости «Диал». Александр, как в сегодняшних условиях правильно оценить квартиру?
2: Для начала я расскажу о том, какую ошибку совершают многие продавцы и неопытные риэлторы. Они пользуются классическим сравнительным методом оценки. Смотрят, по какой цене выставляются аналогичные квартиры и равняются на них. Стоят эти объекты в рекламе дорого, за 400 – отлично, но у меня кафель хороший, я поставлю еще дороже, за 4200. В итоге – тишина. Все продавцы и некоторые риэлторы рассказывают друг другу о том, что покупателей нет, а это неверно. Сравнительный метод оценки очень хорош и точен, но сравнивать-то надо с ценами реально совершенных в последние недели сделок, а не с теми, кто просто выставляется в рекламу и не получает звонков.
1: Александр, а есть ли рецепт, как определить оптимальную цену наиболее точно?
2: Окончательную цену надо определять экспериментальным путем. Важно, чтобы информация о том, что квартира продается, выходила на всех эффективных площадках, чтобы все потенциальные покупатели узнали об этом предложении. А для этого важно платить за поднятие и выделение этих лотов. При работе с нами мы вместе увидим, при какой цене на объект мы стали получать звонки от покупателей, а при какой цене, например, стали показывать квартиру хотя бы два раза в неделю. В последнее время многие агентства недвижимости снизили рекламные затраты. Мы же увеличиваем эту статью расходов. Ждем вас на консультацию у нас в Диале. А подробная информация у нас на сайте dial93.ru, ну и по телефону в Екатеринбурге 22 22 181.

0: разгаре вечер понедельника, вы в компании великолепной музыки «Радио Си». Волшебная песня Юлии Савичевой «Только что прости за любовь». Далее у нас «Золотая коллекция» в нашей музыкальной подборке Вивьена Хара и Адриан Сена. Чуть раньше «Beloved», «Sweet Harmony». А начнем с «Pet Shop Boys» на «Радио Си».
1: Реклама.
2: Как сэкономить на покупке авто?
3: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
4: Акция до 31 августа 2026 года.
5: Снижение потенции после 40. Это нормально?
6: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сегодня в Кировском. Колбаса молочная «Черкашин» и партнер. 229,99 за 350 граммов. Масло традиционное. Белебеевское. 159,99 за 170 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
9: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
10: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
11: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
12: Додо.
13: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН
0: 124-730-3084-60. Давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри и Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карта. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это окружная улица от Селькоровской до 2 Новосибирской. Здесь скорость потока 2 км в час. Восточная стоит от Малышева до Машины, Щербакова от Прониной до Павлодарской. Космонавтов от Индустрии до Бакинских комиссаров. Самые загруженные магистрали сейчас это Ленина к Визу, Восточная в обе стороны.
1: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри» и «Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
14: Золотая коллекция «Радио 7».

0: нами только что Вивьена Хара и Адриан Сена. Too Late to Cry на радио Си в золотой коллекции часа. Enigma на старте, Return to Innocence, а перед этим музыка, понятная без слов. Trans-Siberian Orchestra на радио Си.
1: Реклама. Первое. По-домашнему вкусно. Второе. Всего 300 рублей за три блюда. И на третье. Бесплатная доставка по Екатеринбургу. Калинка. Комплексные обеды и комплексные преимущества. Каждый день новое меню. И скидка 10% за дружные заказы от 5 обедов. Калинка. 227-27-28. ИП Панов Вадим Геннадьевич. ОКРНП 321-665-800-39-902.
2: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
3: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
4: Сегодня в Кировском. Пельмени-бульмени «Горячая штучка». 219,99 за 700 граммов. Майонез «Провансаль» «Ежика». 179,99 за 700 граммов. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
5: У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
6: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украин 106-784-754-56-55.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
8: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
9: Отправляемся в морской круиз.
10: Шоу дельфинов «Морской круиз».
8: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру. 0+.

0: Екатеринбурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Добрый вечер. Пострадавших при падении беспилотников на промпредприятии в Тюменской области нет, сообщил полпред президента в Уральском округе Артем Жога. Экстренные службы тушат возгорание, написал он в своем канале в МАКС. Тюменский губернатор Александр Маор уточнил, что пожар случился в результате падения нескольких украинских беспилотников. Ранее полпред президента на Урале сообщил о том, что сегодня опасность от дронов объявлялась на всей территории УРФО. В Кольцово задерживаются десятки рейсов в Москву, Петербург, Казань, Нижний Новгород, Красноярск, Минводы, Сочи, Салехард и ряд других городов. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов разной площади. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы, и для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют уже по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. Молния ударила в самолет рейса Калининград-Уфа во время сильной грозы. Экипаж смог вывести борт из зоны турбулентности, посадил на запасном аэродроме в Магнитогорске, пишет издание «Мэш», ссылаясь на пассажирку Дарью. Она была удивлена тем, что аэропорт Уфы дал добро на снижение в сильную грозу. Самолет трясло, он то несся к земле под углом, то поднимался вверх, то снова опускался. Пассажиры кричали. После посадки в Магнитогорске командир экипажа, девушка, вышла из кабины, опустилась на землю и сидела некоторое время, обхватив голову руками. Хотелось бы, чтобы пилота наградили за мужество и мастерство, цитирует пассажирку издания Life.ru. Марка самолета не уточняется. Завершился показ третьего сезона «Дома драконов», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцаря семи королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. После, возможно, в 2028 году фанатов ждет четвертый, заключительный сезон «Дома дракона». «Рыцарь семи королевств» основан на серии книг повести о Дунке и Эгге Джорджа Мартина. Основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов». Цикл романов «Песни льда и пламени», по которому сняли игру, Джордж Мартин пока так и не дописал. Официальный курс доллара 82.17, евро 94.84.
2: Реклама.
3: Айвазовский? Подлинник?
4: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
3: Шедеврально.
4: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Столица», официальный дилерский центр «Грузомол». Завтра облачно с прояснениями, временами дождь и гроза, ночью до +14, днем до +23.
2: Реклама.

Шаг, Фотон, Солярс. Пикапы в наличии от 2 555 тысяч рублей. Топ оборудование до 100 тысяч рублей на ваш выбор в подарок. Звоните 380 80 66.

0: нами только что «Энигма» на Радио Си, музыка, которую мы любим. Скоро мы к хитам вернемся, пока слово нашему автообозревателю на Радио Си «Минута драйва». Спонсор ООО «Глазурит», автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере «Макс» и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальное изменение, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вечер понедельника в разгаре. Вы слушаете Радио Си. Дальше Игорь Корнелюк. «Город, которого нет».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: Как сэкономить на покупке авто?
5: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
6: Акция до 31 августа 2026 года.
7: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
8: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».
9: Там, где проходят скоростные магистрали, и к небу тянутся высотки. И там, где прогресс не бежит вперед семимильными шагами, а люди на «вы» с любыми технологиями. Должна быть качественная связь и высокоскоростной интернет. Потому что для нас нет разницы, маленькая деревня или огромный мегаполис. Мотив.
10: Подробности на мотивтелеком.ру.
11: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, УГРН 125-770-007-08-03.
12: В «Монетке» вкусно и выгодно. Рыба «Терпук» 1 килограмм 349 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 5 баллов. Крупнейшее скопление машин – это ЕКАТ от 20-го километра до 13-го. Отмечу Норильскую от фронтовых бригад до проезжей. Московская стоит от Хомякова до Куйбышева. Окружная от Дизельного переулка до 2-й Новосибирской улицы. Трудовая, Губахинская, проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка. Самая загруженная магистраль – это Восточная к ЖД вокзалу. Здесь 7 баллов, и это на 2 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
1: Реклама.
13: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге, «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
14: Акция действует до 31 августа 2026 года.
15: Радио Си 103.7 FM.

0: такая смесь R&B и винтажного рока в стиле 80-х. Тедди Суимс, Мистер Know It All. Великолепная вещь только что на Радио Си. Дальше с нами Майк Олдфилд и Мэгги Релли. Слушаем песню Moonlight Shadow на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут, и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
6: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. Волмед до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Олмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: рядом.
1: Успей купить новую «Ладу» с выгодой до 30% до 31 августа на «Металлургов 69». Телефон в Екатеринбурге 253-0053. АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 235-0905.
0: Радио «Си».

0: Амаль Бэнд, Бужуве, на Радио Си, музыка, которую мы любим. Эйво Макс, дальше нас ждет через 3 минуты мощнейший хит «Солт». Дождитесь, а сейчас интересная тема. Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Ava Max на Радио 7, музыка, которую мы любим. Прекрасного всем нам вечера понедельника, с вами Калашников, у нас дальше золотая коллекция. Для вас Анастейша, Майкл Лонсторок, Someday, а начнем нашу музыкальную подборку с F.R. Дэвида на Радио 7.
1: Реклама. Она говорит, ты меня больше не любишь, а я просто боюсь, что снова не получится.
2: Преждевременное семяизвержение, слабая эрекция – это не про желание, это про здоровье. В медицинском центре УРОПРО знают, как решить проблему. УРОПРО – центр мужской урологии. Телефон для записи 305-2020.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
5: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
6: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
7: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
8: Додо.
9: ООО ДПЕ, город Ульяновск. ОГРН 124-730-3084-60.
10: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
11: Сегодня в Кировском. Филе минтая, свежемороженое, 499,99 за килограмм. Вафли ням-нямка. В ассортименте 29,99 за 150 граммов при покупке от двух штук. Цены указаны в рублях. Экономьте с Кировским.
0: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», автоцентр «Июль». 5 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин – это Норильская от фронтовых бригад до проезжей, Якат от Березовского тракта до 13-го километра, Московская стоит от Хомякова до Куйбышева, Трудовая, Губахинская проезжая от Березовского тракта до Укромного переулка, Челюскинцев от Братьев Быковых до Восточной улицы.
12: Реклама. 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри» или «Теннет». Спеши в июль авто на «Металлургов 65».
13: Радио «Си» 103.7 FM.
14: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
15: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: слушали «Анна Стейшу» на Радио Си в золотой коллекции часа. Дальше Джеймс Блант, «You're Beautiful», но перед этим мелодия, которая прямо отлично подходит для финала рабочего дня, «Moonlight Reggae», такой расслабляющий трек в инструментальной музыке Радио Си.
1: Реклама.
2: Здравствуйте, я Александр Дмитриев, генеральный директор агентства недвижимости «Диал». Мы работаем для вас с июля 1993 года. Далеко не все понимают, что в периоды ослабления спроса на рынке увеличивается разрыв между ценой предложения и ценой, по которой реально совершаются сделки. Цена на жилье значительно ниже на самом-то деле, чем кажется. Но нужна специальная квалификация, чтобы находить квартиры по интересным, приемлемым ценам. Разрыв между ценой предложения и ценой сделки составляет 10-15% в зависимости от типа квартиры. Но для того, чтобы купить квартиру выгодно, я рекомендую обращаться к нам в «Диал». Дело в том, что мы умеем находить квартиры по интересным ценам и умеем аргументировать продавцам необходимость снижения цены. Запись на консультацию по телефону в Екатеринбурге 22 22 181, а находимся мы на улице 8 марта 110.
3: 7 утра. Тренировка в личном тренажерном зале. Прямо в моем доме. 10 утра. Важная онлайн-встреча в современном коворкинге на первом этаже. Без пробок и офисной суеты.
4: Все это проект комфорт-класса «Сибирская Калина». Инфраструктура бизнес-класса, которая сохраняет ваше время для главного. Живите в балансе. Телефон в Екатеринбурге. Плюс 7-343-382-89-00. Сайт sibkalina.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: На улицу пойдешь, под дождь попадешь. Дома просидишь, лето потеряешь.
7: Эх, прям как у нас.
6: А дальше?
8: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
9: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
10: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру.
11: Окит, Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Пуни-пуни.

0: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Альфа-страхование».
1: Праздник для города нас и кошек. 15 и 16 августа международная выставка кошек в деловом выставочном центре Куйбышева 44А, корпус 1. Организатор клуб любителей кошек «Просто кошки». Справки по телефону 902-270-77-38. 0+.
2: 103.7 FM. Радио Си.
3: Сейчас на Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
4: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 7 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева. Спонсор ООО ТД «Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит».
1: Добрый вечер. Дроны ВСУ сегодня долетели до Сибири. Во второй половине дня несколько

0: воинский учет. Были проверены 50 человек, шестеро оказались гражданами России, которые не явились в военные комиссариаты для постановки на учет. Их доставили в военкоматы для оформления нужных документов. Подобные рейды в регионе продолжатся, обещают силовики, пишет Е1. И напоминает, что в начале июля в районе Новосвердловской ТЭЦ были задержаны более 40 приезжих, 12 из них были выдворены из страны. Свердловская МЧС продлила предупреждение о сильных ливнях до 11 августа. Также во вторник возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Из-за этого возможно ухудшение пожароопасной обстановки. Спасатели призывают свердловчан быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность проводов ЛЭП. Автомобилистов призывают прекратить движение в грозу, когда снижена видимость и растет риск ДТП. Синоптики обещают похолодание к концу недели до плюс 16 днем, плюс 11 ночью. До четверга включительно будет тепло. В пятницу температура начнет падать. Но дожди ожидаются каждый день, кроме среды и четверга. В Екатеринбурге начали ремонт окружного дома офицеров. Все работы, включая реконструкцию и капремонт, обойдутся в 17,5 миллионов рублей. Источник финансирования – Свердловская благотворительная организация защитников Отечества «Опорный край державы». В ходе работ специалисты демонтируют поврежденные слои штукатурки внутри здания, разберут старую котельную и шлаковую засыпку чердака, заменят крышу, обшивку парапета. Завершить работы планируют до конца этого года. Школьная форма становится трендом взрослой моды в этом году. В гардеробе взрослых людей все чаще появляются жилеты, галстуки, лоферы и плиссированные юбки. Об этом рассказал ректор Московского художественно-промышленного института, член Президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, в привычных строгих вещах россиянки видят образ собранности и организованности. Также классический стиль чаще всего выбирают женщины старше 35. Одним из ориентиров в одежде называют российских телеведущих, сообщает издание Life.ru. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Цены растут, время идет. Куда вложить, чтобы не жалеть? Конечно же, в свой дом. Стены из газобетона «Паревит» стоят крепко и долго. Зафиксируйте спокойствие сегодня. «Паревит» – строим будущее, которое можно потрогать. Завод стеновых материалов «Паревит». Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО, специализированный застройщик Синара Девелопмент. Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь и гроза, ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
1: Реклама.
3: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
4: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
3: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
5: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
3: В районе построен новый детский сад.
4: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
6: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акты действуют с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
7: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Начинаем игру «Третий звонок».
1: Давайте я расскажу, что будем разыгрывать. Сегодня победитель получит пару билетов на спектакль-концерт «Мьюзик Холл» 12+. Чтобы забрать у меня приз, просто дозвонитесь третьим по номеру 235-103-7 и билеты ваши. 235-103-7 набирайте прямо сейчас на радио «Сыграем» в «Третий звонок».
2: Реклама.
3: Снижение потенции после 40 – это нормально?
4: Нет. Но это лечится. УРОПРО. Центр мужской урологии. Не ждите, пока станет хуже. Медицинский центр УРОПРО. Телефон для записи 305-2020.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сохраняй традиции. Активно развивай талант. Рецепт успешной карьеры от НПП «Старт». Приходи работать к нам.
7: Достойная зарплата.

0: 228-92-21.
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 31 августа 2026 года.
4: На улицу пойдешь? Под дождь попадешь? Дома просидишь? Лето потеряешь?
5: Эх, прям как у нас.
4: А дальше?
6: А в Лимпопо поедешь? На горках круто отдохнешь.
7: Новые сказочники. Ладно, поехали. Негоже лето терять.
8: Осень не за горами, а лето у нас на горках. Каникулы продолжаются в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Аквапарк Лимпопо. Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. Окид Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
9: Сейчас о ситуации на дорогах. Спонсор ООО «Глазурит Авто». Официальный дилер «Лада Глазурит». По данным сервиса Яндекс.Карты, затруднений к этой минуте в городе на 4 балла. Крупнейшие пробки – это ЕКАТ от реки Березовка до 13 километра. Плотно на Евгения Совкова от дороги на Медной до Ручейной улицы. Светлореченская-Суходольская стандартно стоят от объездной дороги до Лиственной. Улица Амундсена от Бардина до объездной дороги. Турбинная от Учителей до проспекта Космонавтов.
10: Реклама.
11: Конечно, вы знаете, что «Лада Веста» маневренная и динамичная. Разумеется, вы знаете, что это технологичный и комфортный автомобиль с харизматичным стильным дизайном. Но то, что вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на «Лада Веста» прямо сейчас. «Лада Веста» от 1 миллиона 558 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» в Екатеринбурге «Глазурит». На Фронтовых бригад 27. Телефон 34-43-200.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: кто дозванивается третьим, тот и забирает приз от Радио Сиграем в третий звонок. Итак, считаем.
1: Алло, здравствуйте. Я пытаюсь дозвониться.
0: У вас это получилось, вы мало того обогнали всех, номер один.
1: Да?
0: Да.
1: Прекрасно, спасибо.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вы номер два, вам передавать приветы.
2: Всем жителям Екатеринбурга.
0: Принимается, спасибо вам большое.
2: Алло.
0: Расскажите, как ваш вечер проходит?
2: Прекрасно.
0: Что хорошее?
2: Чудная погода.
0: Серьезно? Может быть, солнышка не хватает?
2: Что плохо? Дождя нет. Лето. Надо наслаждаться.
0: Тем, что есть.
2: Разумеется.
0: Как зовут вас?
2: Ольга.
0: Ольга, я вас поздравляю. Вы дозвонились с третьей и от Радио Си получаете пару билетов на спектакль-концерт Music Hall 12+. Поздравляю еще раз.
2: Спасибо!
0: Класс. Далее на правах рекламы. Вас ждет музыкальное путешествие по 17 мюзиклам. Чикаго, Кабаре, Кошки и Нотр-Дам-де-Пари. Все вокальные партии исполнители поют на языке оригинала, создавая атмосферу бродвейского шоу. Спектакль пройдет 14 августа в Летнем театре парка Маяковского для зрителей старше 12 лет. Завтра на Радио Си также будем считать звонки. Ну а сейчас давайте насладимся песней Джо Дассена.

0: Радио Си.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

любить, так лучше даже, знаешь, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно, знаешь.

0: Такой неторопливый, задумчивый, очень красивый хит от Александра Яковлева «Знаешь» на радио Си, музыка, которую мы любим. Меня зовут Роман Калашников. Знаю, что будем слушать дальше. У нас Рикстон на старте, перед этим Шер, а начнем золотую коллекцию радио Си с Джорджа Майкла «Фейс».
1: Реклама. В «Монетке» качество на высоте. Бумажные полотенца «Софита» 59 рублей 99 копеек. Акция действует с 10 по 16 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
2: Отеки и тяжесть в ногах к вечеру – это повод проверить вены. «Волмед» до конца августа. Консультация флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Успейте пройти обследование вен по акции. Запишитесь на сайте или по телефону. Подробности в МЦ «Волмед Екатеринбург». Акция с 1 по 31 августа. 2026 год. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Порой кажется, что осталось мало настоящего. И в постоянной гонке мы упускаем важные моменты. Научить сына кататься на велосипеде, насладиться утренним кофе с видом на любимый город, поверить в себя, решившись на перемены. Для этого нужен дом. Дом настоящих ценностей. Культурный. Дом в Автосгородке. На Мира Библиотечная. От SKM Development.
4: Реклама «Дом культурный». ОАЗ SKM Библиотечная. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Газпромнефтьтерминал» приглашает на работу водителей категории «СЕ». Мы предлагаем стабильность, заботу о здоровье, комфорт и выгодные преимущества. Подробности по телефону 8 800 234 0012.
0: Расскажу, что с пробками к этой минуте спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Черри Теннет», «Автоцентр Июль». 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Затруднения лишь местами. Вот про эти места и поговорим. Блюхер отмечу от Раевского до Комсомольской улицы. А плотно на Московской от объездной дороги до Волгоградской. На Амундсена от Бардина до объездной. На Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов.
1: Реклама.
6: 47, 46, 45. Вот как быстро раскупаются новые «Черри Теннет» в июль на «Металлургов». Только до конца августа распродажа по ценам завода. Всего 47 новых авто без наценки. Никаких переплат и по честной стоимости. Пока ты слушаешь этот ролик, кто-то уже покупает свои новые «Черри Теннет». Спеши в «Июль авто» на «Металлургов 65».
7: Золотая коллекция «Радио».

«Я и мое разбитое сердце». Рикстон только что в финале золотой коллекции этого часа. Тему любви продолжит Дайдо, правда, немножко с другого ракурса. Нас ждет песня «Thank you». Ну а пока музыка понятная без слов. Ванесса Мэй, Classical Gas, на радио «Си».

0: 8 вечера в Екатеринбурге. Это радио Си на 103,7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Режим опасности от беспилотников в Свердловской области сегодня действовал около 5 часов. Тревогу объявляли на всей территории Уральского федерального округа. В соседней Тюменской области отражали атаку дронов. Несколько беспилотников упали на территории промпредприятия, но какого именно, власти не уточняют. Тюменцев попросили не распространять в интернете фотографии и видеозаписи беспилотников, а также их обломков и последствий ударов. Тем не менее, в сети появились фотографии пожара на территории промпредприятия. Городской портал Тюмени 72.ру напоминает о том, что 20

0: Человек в Кипко, разрушены 3 здания. Под завалами одного из них могут находиться люди. Спасатели и добровольцы ищут людей. В некоторых городах страны зафиксированы проблемы со связью, и граждане не могут дозвониться до экстренных служб. Видеозаписи землетрясения в Колумбии появились в сети. На кадрах видны разрушенные здания и автомобили. Окна в домах разбиты, некоторые дома обрушились, пишет «Москва-24». В Екатеринбурге холодает. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. Последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф полевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный доллар 82.17, евро 94.84.
1: Реклама. Собаки лают, караван идет. Мы строили и будем строить. А все благодаря вашему доверию. Когда видишь, что квартиры пользуются спросом, вдохновляешься на новые свершения.
2: Благодарим тех, кто выбрал жилой комплекс «Первый Южный». И создаем условия для будущих клиентов. Воспользуйтесь выгодным предложением. Подробности в отделе продаж ЖК «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщику ОЗ «Проспект Первый Южный». Проект декларация на сайте nash.com.rf.
4: Сейчас о погоде. Спонсор ООО «Рендер». Торгово-развлекательный центр «Карнавал». Завтра облачно, с прояснениями, временами дождь и гроза. Ночью в Екатеринбурге плюс 12-14, а днем будет до плюс 23. Примерно так же в Краснотуринске и Нижнем Тагиле, в Первоуральске и Новоуральске чуть прохладнее, днем до плюс 19.
1: Реклама.
5: Он наступает. Новый учебный год.
6: Вообще не страшно. Сейчас быстро в карнавале купим все для творчества и книги, а потом пойдем есть мороженое и в кино.
7: В сердце карнавал. Сборы в школу всегда проходят весело и с удовольствием.
8: Соберись в школу за один день. В сердце карнавал. Халтурина 55.
9: 0+.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радиусе яркая музыка, только что Зиба, Hear Me Now. К хитам мы вернемся совсем скоро, пока слово нашему автообозревателю. Спонсор минуты драйва на радио Си ООО «Глазурит». Автосалон «Глазурит Ханчи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере Макс и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс – не просто визуальные изменения, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона, и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Реклама.
2: Искусство и элегантность в каждой детали. Уважение к статусу в каждой технологии комфорта.
1: Встречайте. Открылся новый официальный дилер Хончи «Глазурит».
2: Хончи подчеркивает статус, превосходит ожидания. Хончи удивляет широким модельным рядом автомобилей и доступностью цены. Хончи демонстрирует подлинное премиум качество.
1: «Глазурит». Официальный дилер Хончи. Екатеринбург, фронтовых бригад 27А. Телефон 34-43-200.
0: Вы слушаете «Радио Си». Прекрасного летнего вечера. У нас дальше участники проекта «Народный артист». «Ветер перемен».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в новый магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Вторая Новосибирская, 8. «Пиастрелла».
4: В «Магнит-экстра» и «Семейном» зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстропланетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс» протеиновый батончик «НАЦ» с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстра-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
5: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
7: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
8: Только в августе Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
7: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
9: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
7: В районе построен новый детский сад.
8: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца августа.
10: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио Си.

России. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Классный кавер. Думаю, что многие сейчас подпевали этому хиту. Санни, Брайан Адамс. Музыка, которую мы любим. На старте Дункан Лоуренс, Аркада. Это через полторы минуты. А сейчас с гороскопом Анна Романова на Радио Си.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действует лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможна тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
4: Спасибо, что выбрали Радио Си.
1: 103.7 FM.
5: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Депеш Мод, Free Love на радио Си 103.7 FM. Далее у нас хит начала 2000-х от Моджо Леди, перед этим Тони Брэкстон, а начнем нашу золотую коллекцию радио Си с Лауры Бренниган.
1: Реклама. Добро пожаловать в Нагорный от УГМК «Застройщик». Всего 5 минут и вы в самом центре города. Здесь все на высшем уровне. Безопасная территория, просторный двор со спортивными кортами, фитнес-клуб с панорамным бассейном. В августе квартиру в Нагорном можно купить с выгодой до 1,5 миллиона рублей. Жилой комплекс «Нагорный». Есть чем гордиться. ООО «Специализированный застройщик УГМК Нагорный». Предложение действует до конца августа этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Живая музыка оркестра и тысячи свечей под открытым небом. «Люмисфера» приглашает в Летний театр. 11 августа премьера программы «История любви». Музыкальное признание в самых искренних чувствах. 13 августа культовая программа «Мировые хиты». А 20 августа легендарная симфония в парке. Билеты на сайте люмисфера.шоу. 6+. ООО «Люмисфера», город Москва, Угорин, 125-770-007-0803.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
4: Утро в городе. Сначала шум за окном, потом лифт с соседями, пробки, поиск парковки.
5: А теперь представьте другое утро. Вы просыпаетесь под пение птиц. Машина стоит на своем участке. За окном лес, свежий воздух и тишина. А в руках чашка любимого кофе. Это «Заповедник». Масштабный коттеджный поселок всего в 20 минутах от Екатеринбурга по Челябинскому тракту. Здесь есть все для комфортной жизни. Магазины, кафе, аптека, пункты выдачи, спортивные и детские площадки, тропа здоровья и даже зоопарк. «Заповедник». Счастье рождается в тишине. Запишитесь на экскурсию. 3456766. 3456766.
6: Пермский академический театр представляет спектакль-концерт «Мьюзик Холл». 14 августа на сцене Летнего театра в парке Маяковского. Кабаре, Чикаго, Кошки, Мулен Руж и другие сцены из популярных мюзиклов и бродвейских постановок на языке оригинала. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
7: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
8: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Люкс Мебель». Салоны АСМ Мебель.
9: Тик-так! Время уходит. Считанные дни остаются до окончания лета и главной мебельной сенсации года. В АСМ Мебель мы раздаем диваны за 0 рублей. Да-да, вы не ослышались. Покупаете диван своей мечты и получаете второй в подарок. Федеральная сеть фирменных салонов АСМ Мебель. Количество товаров по акции ограничено. Подробности на мебель asm.ru.

0: Моджо Лэйди в финале золотой коллекции «Радио Си». Челентано с медляком «Конфесса» буквально через 3 минуты, а пока музыка понятная без слов. Тема любви из фильма «Танец вспышка», ну или «Флэшдэнс» Джорджо Мораде на «Радио Си». Спонсор выпуска ООО «КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга».
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Екатеринбурге 9 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас прогноз погоды на завтра. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь и гроза. Ночью до плюс 14, днем в Екатеринбурге до плюс 23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство АЛ номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Классная песня с такими легкими, но хорошо уловимыми элементами регги. Beautiful Madness, Майкл Патрик Келли на Радио Си. Меня зовут Роман Калашников, дальше с нами Роберт Кристиан и Элис Шука. Это через 4 минуты, а сейчас «Свинцовый туман», я знаю.
1: Реклама.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: В Магнит-Экстра и семейном зафиксирован неопознанный умилительный объект. Новая коллекция игрушек «Монстро-планетяне». Покупайте с картой «Магнит Плюс». Конфеты молочные «Азовская» на сливках с 22 июля по 29 сентября 2026 года и получайте «Монстро-стикер». Есть ограничения. Подробно на magnit.ru/monstry.
2: У вас ремонт, а в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
3: Уэстады Петрович. Санкт-Петербург. Угран 106-784-754-56-55.
4: Телефон рекламной службы 235-09-05.
0: Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Расмус и Аннет Ольсен, Ace of Base, Wheel of Fortune, буквально через 3 минуты. А начнем нашу музыкальную подборку на Radio C с Рика Эсли.

0: Октябрь и апрель. Расмус и Анатолий Ольсен на радио Си в финале золотой коллекции этого часа. У нас на календаре август. Лето, как мне кажется, пролетает с какой-то невероятной скоростью. Пожелаю все задуманное на это лето обязательно успеть. Что, кстати, в плане погоды будет завтра, расскажу буквально через пару минут. Также послушаем Стинга. Песня Desert Rose откроет романтический вечер. А пока музыка, понятная без слов. Аксель F на радио Си. Спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио Син на 103.7 FM. Давайте посмотрим, что нам завтра ждать от погоды. Во вторник будет облачно с прояснениями, временами дождь и гроза, ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си». Зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство ЛНР номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Реклама. У вас ремонт? А в Петровиче Петр. Петр Электрика. Петр Электрощиток. Потому что Петр, как и любой сотрудник Петровича, поможет выбрать нужный товар и проследит, чтобы ваш заказ доставили точно ко времени. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТД Петрович. Санкт-Петербург. Украина 106-784-754-56-55.
2: Телефон рекламной службы 235.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио Си.

0: До солнца мы сможем дотянуться примерно в 5:20 утра, если, конечно, позволит погода. Напомню, синоптики на завтра обещают нам облачный с прояснениями день, временами дождь и даже гроза, днем до плюс 23. В любом случае, отличного настроения, слушаем классную музыку. У нас Limp Bizkit через полторы минуты, пока же на Радио Си гороскоп. Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раке, вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу, сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможно, тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
1: Радио Си. Романтический вечер.

0: Екатеринбурге 11 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас посмотрим, что завтра ждать нам от погоды. Будет облачно, с прояснениями, временами дождь и гроза. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью до плюс 14, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство АЛ номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

На радио Си романтический вечер. Меня зовут Роман Калашников, я прощаюсь с вами до завтра, встречаемся во вторник. Растворяюсь в звуках большого города. Сейчас музыка понятная без слов. Слушаем мелодию Angel Eyes. Это Джим Брикман. Пока, друзья.

Радио Си. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, say, say».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
3: Здравствуйте! В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х, смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была $47.5 миллионов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первая, классическая. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая, конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья. Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
3: Здравствуйте. В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эма. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Китаем официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

0: нужен по муре.
1: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией, поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
5: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
3: Здравствуйте! В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе Веве, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только, когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Остров Мадагаскар относят к Африке, и отчасти это верно. Народы, населяющие Мадагаскар, сходны с африканцами, но у них есть очень много различий. На острове много чудес природы, которых не найти больше нигде на свете. Сегодня Мадагаскар. Мадагаскар – четвертый по величине остров на планете. Он откололся от древнего суперконтинента Гондвана около 88 миллионов лет назад, а по некоторым данным – еще раньше. Вся территория острова занята Республикой Мадагаскар. Официальных языков на Мадагаскаре два – французский, поскольку Мадагаскар долго был французской колонией, и малагасийский. Более 40% территории Мадагаскара покрыты лесами, и более 90% флоры и фауны острова не встречаются больше нигде в мире. На Мадагаскаре живет более 30 видов лемуров, и все они местные. Кроме того, на острове живет почти половина всех мировых видов хамелеонов. На Мадагаскаре расположены активные природные очаги чумы. Мадагаскар является мировым лидером по заболеваемости чумой. Болезнь завезли на остров в 19 веке, и с тех пор она прочно укоренилась в местной экосистеме. Пик заболеваемости совпадает с жарким и дождливым сезоном. Не ездите на Мадагаскар с сентября по апрель. Мадагаскар производит около 60% всей ванили на планете. Когда компания Coca-Cola отказалась от натуральной ванили в пользу искусственной, это оказало сильное негативное влияние на экономику страны. Сейчас Мадагаскар – это очень бедная страна. До французской колонизации страна была единым королевством, которым управляли местные королевы. Женщины удерживали абсолютную власть в государстве на протяжении почти 70 лет. До сих пор сохранился их королевский дворец. На Мадагаскаре процветает культ предков и культ старших. В некоторых регионах существует традиция, согласно которой сын не может бриться, пока жив его отец. В каждом доме на Мадагаскаре есть пауки и паутина. Убирать паутину нельзя. Мадагасийцы верят, что в пауках живут души предков, которые приносят удачу и охраняют дом. Если убрать паутину в жилище, случится большая беда. И что на первом месте? Некоторые обитающие на Мадагаскаре виды моли по ночам пьют слезы у спящих птиц и крокодилов. В биологии это называется лакрифагией – поеданием слез. Бабочка аккуратно подлетает ночью к спящей птице, садится ей на шею и осторожно продвигает свой хоботок под плотно сомкнутые веки. На хоботке есть зазубрины, которые помогают зафиксировать хоботок внутри глаза, не раздражая роговицу и не пробуждая птицу. Восполнив запасы влаги, бабочка улетает.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 10 августа 1985 года Майкл Джексон купил компанию ATV Music Publishing, которой принадлежали права на большинство песен Beatles. Сумма сделки была 47,5 миллионов долларов. В каталоге компании оказалось почти 250 песен Леннона и Маккартни, включая хиты Yesterday, Hey Jude и Let It Be. Идею купить эти права, сам того не желая, подсказал Пол Маккартни в начале 80-х. Он объяснил, что владелец прав получает доход каждый раз, когда песню исполняют, записывают или используют в рекламе. Маккартни вместе с Йоко Оно пытался выкупить свои и песни Beatles в 81-м, но сделка сорвалась. В 84-м каталог снова выставили на продажу, но Джексон предложил лучшую цену. Для Маккартни это был удар. Уже в 95-м году Джексон продал половину своей доли компании Sony, а после его смерти наследники продали ей и оставшуюся часть. В 2018 году Пол Маккартни вернул контроль над частью своих произведений, но только на территории США. Во всем мире права на большинство песен Beatles остаются у компании Sony ATV, в том числе и на совместный хит Пола и Майкла «Say, Say, Say».

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Одна из главных загадок 20 века, возможно, вот-вот будет разгадана. Речь об Амелии Эрхарт. В 30-е годы эта отважная американка была звездой мировой авиации, первой женщиной, в одиночку перелетевшей Атлантику. Но в 1937-м, во время попытки совершить кругосветный полет, ее двухмоторный самолет бесследно исчез над Тихим океаном. Почти 90 лет историки спорят, что произошло. Первое – классическое. У самолета закончилось топливо, и он затонул на глубине. Вторая – конспирологическая. Экипаж взяли в плен японцы. И третья – Амелия вместе со штурманом совершила жесткую посадку на необитаемом коралловом атолле Никумарора, и какое-то время они жили там, как робинзоны. Именно эту версию сейчас и проверят. Объявлено о подготовке экспедиции, которая в октябре отправится в юго-западную часть Тихого океана. Дело в том, что на спутниковых снимках под водой разглядели аномалию, которая по очертаниям идеально совпадает с тем самым самолетом. По масштабу интриги для англоязычного мира история Амелии Эрхарт – аналог нашего перевала Дятлова. Посмотрим, получится ли в этой истории поставить точку.
3: Здравствуйте! В России сейчас нет предпосылок для мобилизации, заявил депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев изданию «Царьград». Он отметил, что потребности российской армии закрывают подписавшие контракт с Минобороны. Это противник разгоняет специально слухи про мобилизацию, чтобы дестабилизировать обстановку внутри России, цитируют депутаты издания. Также он отметил, что есть второй момент. Если мобилизовать миллион народа, всех же надо обуть, одеть, научить, дать оружие и технику. В конце июля о том, что необходимости мобилизации нет, заявлял также зампред Совбез России Дмитрий Медведев. Перед началом учебного года мошенники придумали новую схему обмана. Выпрашивают деньги на нужды класса, представляясь школьными работниками. Могут позвонить родителям учеников, попросить скинуть деньги на музей, тетрадки или ремонт класса. Злоумышленники используют еще одну схему. Сообщают родителям первоклассников о том, что возникли технические проблемы. И для добавления ребенка в список обучающихся нужно продиктовать код из СМС. Дальше мошенники действуют по обычному сценарию. Об этом порталу Е1 рассказал эксперт Евгений Машаров. Граждан призывают быть бдительными. В Екатеринбурге объем нераспроданных квадратных метров в жилых новостройках вырос до рекордных значений. Сейчас в свободной продаже 76 650 квартир и апартаментов. Нераспроданных новостроек хватит на 4 года, отмечает «Новый день», ссылаясь на аналитиков сервиса «Объектив.рф». Предложение значительно превышает спрос, уточняют исследователи. На спрос по-прежнему сильнее всего влияют ипотечные продукты, а также прямые скидки от девелоперов. Вместе с тем аналитики фиксируют завышение цен в 20% сделок. Средняя цена квадрата к концу второго квартала года оказалась на уровне почти 177 тысяч рублей. В Екатеринбурге холодает. К концу недели к региону приблизится холодный циклон Леони, который пока располагается в районе Скандинавии. Циклон принесет осадки и похолодание, причем чуть ли не самое существенное за все лето. Об этом сообщил синоптик Алексей Полин. До середины недели он обещает в Екатеринбурге теплую погоду. К четвергу, 13 августа, и вовсе потеплеет до плюс 27 местами. Но сразу за ним в пятницу резко опустится температура до плюс 21 градуса. Продолжит постепенно снижаться, пока не достигнет плюс 16 в воскресенье. В течение этой недели почти каждый день ожидаются небольшие дожди. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика можно увидеть до 100 падающих звезд в час. Прародительница метеорного потока – комета Свифта-Татла. В последний раз ее наблюдали с Земли в 1992 году. В следующий раз она вернется только в 2126. Обращаясь вокруг Солнца, комета оставляет за собой шлейф пылевых частиц. Каждый август, когда Земля проходит сквозь него, частицы попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают. Официальный курс доллара во вторник 82.61, евро 95.29.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: 10 лучших автомобилей по отзывам 100 тысяч британских автовладельцев. Первое место неожиданно занял электроседан Tesla Model 3. Водители отмечают низкие эксплуатационные расходы и реальный запас хода до 600 километров. На второй строчке – компактный кроссовер Volkswagen T-Roc. У него высокий балл за комфорт, практичный салон и доступный сервис. Замыкает тройку хэтчбэк BMW первой серии. Здесь хвалят управляемость и качество отделки. Четвертое место заняла Mazda CX-30 за богатую комплектацию, а пятое – купе BMW второй серии со спортивным характером. Также в десятке лучших – маневренная Toyota Aygo Cross, кроссоверы Volvo CX-40, Toyota CHR, Opel Grandland и Ford Kuga. Напомню, рейтинг британский. Удивляет полное отсутствие китайских брендов. Возможно, это так, потому что на Туманном Альбионе они только начали свою экспансию, и на местном рынке еще нет нужного количества китайцев с большими пробегами, чтобы собрать статистику по их долговечности.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 10 августа 1814 года во Франкфурте на Майне родился знаменитый фармацевт Анри Нестле. При рождении его звали Генрих, он был 11-м ребенком из 14 в семье стекольщиков. Он изменил свое имя на французский манер Анри, когда переехал в Швейцарию. Там, в городе ВВ, Нестле начал работу в аптеке, а в 30 лет занял денег у богатой тетки и открыл свое дело. Выпускал масло для ламп, уксус и горчицу, минеральную воду, даже удобрения и цемент. Успех пришел только когда Анри женился в 46 лет на дочери врача Клементин Эман. Это она подтолкнула его к созданию детского питания. В 1860-е Клементин организовала для сотрудниц фабрики ясли, чтобы те могли кормить детей прямо на работе. Анри же был обеспокоен младенческой смертностью в Европе и неустанно проводил эксперименты по созданию детской смеси. Сгущал, высушивал и измельчал коровье молоко, пшеничную муку и сахар. В результате создал знаменитую молочную муку Анри Нестле. Успех подтвердился и на практике. Выжил младенец одной из работниц, который не переносил ни молоко матери, ни коровье, ни козье. В конце 1860-х, начале 70-х смеси стали поставлять в Германию, Францию и Британию, а потом и в Российскую империю.
0: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Согласно свежим опросам, в западных странах 15% взрослых прекратили общение хотя бы с одним из своих родителей. Британский психолог Ричард Блейк изучил эту тенденцию и назвал 5 главных причин, почему между поколениями возникает стена. Первая причина – разность ценностей. Сегодня из-за политики или взглядов на жизнь связи рвут легче, чем за реальные проступки. Вторая – соцсети. Там популярны видео в духе «Я ушел от токсичных предков и счастлив». Третья причина – опасный миф о том, что если ты несчастлив во взрослой жизни, виноваты только родители. Хотя наука доказывает обратное – крепкая семья – лучший буфер от депрессии. Четвертый пункт – трудности перевода. Вместо диалога люди используют ярлыки – газлайтинг, абьюз, нарциссизм. За терминами теряются факты. Ну и пятое – внешнее влияние. Новые партнеры или споры о воспитании внуков часто подливают масло в огонь. Психолог советует – прежде чем сжигать мосты, попробуйте выслушать друг друга. А еще иногда стоит поучиться мудрости у старшего поколения, а не у блогеров.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: В Китае официально отменили обязательное наличие рулевого вала. Местный госорган утвердил первый в мире единый ГОСТ полной ликвидации механической связи между рулем и колесами. Технология называется управление по проводам или steer-by-wire. Руль в кабине, по сути, становится просто джойстиком, который отправляет цифровой сигнал на электромоторы. Такую функцию получают в основном электромобили и гибриды. От классической рулевой колонки постепенно отказываются Xiaomi, Beat, NIO, а также Tesla. Главный вопрос – безопасность. Законы обязывают производителей жестко дублировать систему. В машинах стоят по 2 независимых аккумулятора, 2 линии проводки и 2 процессора. Если один контур полностью сгорит, управление мгновенно перехватит резервный. Из плюсов для водителей – руль не бьет по рукам на ямах. Из минусов – если в машине полностью разрядится бортовое питание, повернуть колеса вручную уже не получится. Кстати, такие машины можно встретить и в России. Это Tesla Cybertruck и кроссовер Lexus RZ.

Радио Сі 103.7 FM.